0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время. 4 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 6 часов.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Знаем, что любишь. Волгоград FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.

0: и экзамен приостановят, но возобновить его.
1: Назывался он «Кошмар на улице Вязов». И еду в Вязовы, в Брянской области. Если вы не видели этот фильм, то и хорошо, вам повезло, друзья. Там сегодня, между прочим, плюс 12.
2: В Волгограде у нас пока пасмурная погода, даже небольшой дождь, сулит нам. Короче, прогнозируют нам синоптики.
1: Прикольно. Вот.
2: С 10 до 12 примерно он продлится. Дует южный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Днем до плюс 21, ночью до плюс 15. Завтра вроде бы без осадков. При этом плюс 25 днем, плюс 14 ночью. Облачно, с прояснением погода.
3: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день-то сегодня такой?
1: Давайте посмотрим, что за день сегодня такой. Во-первых, сегодня, еще раз напомню, 12 мая. Сегодня Международный день медицинской сестры. Поздравляем всех сестренок с праздником. Братаны, сорян, у вас другой день какой-нибудь там будет.
2: Похоже на то.
1: День медицинского брата. Да, братишки.
3: А их же, по-моему, тоже называют медсестрой.
2: А знаете, как появляется медсестра?
1: Как?
2: Есть медпапа и медмама. Они очень друг друга любят.
1: Рождается сначала медсын.
3: Но очень долго, потому что мы знаем, сколько получать образование в этой
2: сфере. А у него потом медсестра, и он становится сам медбратом. На медсестру, кстати, недолго, по-моему, отучиться.
3: Есть медбабуля.
1: Да. На медсестру можно учиться в медицинском колледже. Да.
2: Медвнуки.
1: Да, медвнуки. Меддядя приехал к нам.
3: Меддеверь. Да, звучит неплохо. День ежиного сопения. Мне, кстати, на выходных ежи не попадали, зато какие-то интересные птицы к нам захаживают.
2: Кто-то сопел во дворе, да?
3: Нет, странно орали птицы, потому что это какие-то новые приходили. Таких я еще не видала. Так, день...
1: Да.
3: Синдром хронической усталости. Мне кажется, мы в целом все вместе можем прям вздрогнуть.
2: У нас не хроническая, у нас синхроническая усталость. У нас мы все втроем синхронизировали.
1: Иногда... Что, когда мы зеваем с Эльнуром, Дина все так же
2: не зевает. Она маньячка, 100%.
1: Может быть, она...
2: Психопат.
1: Может, она робот, прикинь?
2: Да.
1: Я тут создаю, понимаешь ли, свою армию.
2: Да, она...
1: А прикинь, она робот, короче.
2: Я думаю, что она...
1: Да.
2: Ну вот что-то, вот если у нас появятся какие-то новости про волгоградского какого-нибудь душителя, то 100%.
3: Душить. Ну, точно не этим способом, если что.
1: Душнителя, может быть.
3: Возможно, да. Так, день победного завершения советскими войсками. Крымская наступательная операция 82 года назад свершилась. Это, соответственно, небольшая такая историческая справка. День экологического образования и в ту же калитку Международный день охраны здоровья растений.
1: Отлично.
2: Так. День целителей мы будем отмечать. Есть кто-нибудь среди нас?
1: Целители?
2: Да.
1: Нет.
2: Кто-нибудь ходил к целителям?
1: Нет.
2: Нет? Вы что, не сельские? Нет. Вы не сельские?
1: Да.
2: Ты не сельский, Олег?
3: Водили к бабуле, которая шептала над тобой?
2: Ну, меня, по-моему, нет, но я знаю всех людей в моем окружении, которые хоть раз... Но оказывались у целителя. При том, что меня хотели отправить к целителю.
3: Ты не дашь.

0: В 1999 году станция Московского метро Ленинские горы переименована в Воробьёвы горы. Не, знаешь, как это видится? Комиссия выехала. Надо переименовать Ленинские горы. Во что? Такие, блин, не знаю. Воробьи, воробьи. Вот воробьи тут летают. Давайте Воробьёвы горы.
1: Как... Капитан Джек Воробьёвы горы.
0: Вот, да, точно.
1: Запущен национальный домен верхнего уровня для России .рф. Это первый в интернете домен на кириллице в 2010 году.
0: Прикольно.
2: Ну и если уж про интернет мы заговорили, в 1998 году, именно 12 мая, первый президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин впервые провел свою конференцию в интернетах.
0: Это
2: в интернетах, да.
1: Это он говорил, понимаешь?
2: Уже что-то работал, да. Он как раз, может, и говорил такой, не понимаешь,
0: говорил в интернетах.
2: Куда нажимать.
0: Впереди у нас, друзья, конкурс «Проще простого». Обязательно поиграем, будьте на связи.
3: 4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Доброго утра вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
4: Почисть ковер со скидкой 20%.
5: Со скидкой 20%?
4: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
5: Круто!
4: Звони 99-68-68.
5: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: Реклама.
1: Привет, соседка. А вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
0: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агата РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
4: Агат. Продавай выгодно.
1: Раньше поход

0: умеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
1: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977. 377. Волжском 205-255.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
4: ОАО «Российские железные дороги».
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: эфире на Волгоград ФМ.
1: Спонсор конкурса ИП «Соболев» Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
2: Прямо сейчас, друзья, можно уже звонить. 39-101-5, вот наш номер телефона. Ну, сами поняли, что этот конкурс проще простого. Первый на этой неделе, ну и первый в этом часе. Ну, как бы в других больше... других конкурсов в этом часе больше не будет, поэтому как бы надо хвататься.
3: Ну, летай, торопись.
2: Обеими руками, как говорится, прямо сейчас забирай. 39-101-5, еще раз напомню, номер телефона. А что разыгрываем прямо сейчас, расскажет Эльнур Нугуманова.
4: Да, да, за правильный ответ на один из... За правильный ответ... среди двух предложенных вариантов ответа. Фух, справился. Мы подарим вам саженец гортензии. Я не знаю, что такое гортензия.
3: А как так бы?
2: А я не знаю, что такое саженец, но звучит красиво.
3: Так, все дачники должны сейчас взбудоражиться. Точно в истерике нажать наш номер телефона.
4: А, красиво, красиво.
3: 39-101-5. Дачники, удачники, давайте испытайте свою удачу.
2: Да.
3: На нашей радио Фазенде.
2: Да, да, да. Я просто подтверждал. Что, нормально гортензия с виду?
4: Гортензия очень красивая. Саженец как будто можно просто даже подарить. Понял, как букет.
2: Прикольно.
4: Если годовщину так берешь.
2: Прикольно. Здорово, его надо сажать еще.
4: Ну, можно, не-не, можно посадить.
2: У меня так два друга назывались.
4: Нет, можно посадить, а можно подарить просто, ну, там, как-то затрапировать вот эту вот нижнюю часть с землей.
2: Прикольно.
4: Чтобы не было видно.
2: Ну, все равно лучше пересадить потом, да, куда-то?
4: Не, зачем?
2: Не надо.
4: Алло. Вазу поставил.
2: Да, алло, кто на связи?
3: Доброе утро.
5: Алло, здравствуйте.
2: Да, кто это на связи с нами?
5: Светлана меня зовут.
2: Свет, а где находишься?
5: Я везу ребенка в школу.
2: Прикольно, все, то есть неделя началась стандартно.
5: Ну да.
2: Ну кроме одного, дозвонилась на радио. Не так часто это происходит, правильно же?
5: Впервые звоню вам.
2: Впервые?
5: Да.
4: А ну. Есть дача, поэтому случилось?
5: Есть дом.
4: Вот это серьезно.
3: Так, утритесь, сказала нам наша героиня.
4: Да, Светлана.
2: Итак, у нас есть вопрос, два варианта ответа. Надо выбрать правильно. Поехали.
3: Свет, смотри, ну, вопрос, к сожалению, может быть, я не знаю, к счастью, не про садово-огородные дела. Мы все-таки решили оттолкнуться от события, которое подкинул нам наш календарь. Дело в том, что 12 мая 2010 года делегирован первый в интернете домен верхнего уровня на кириллице. Ну, короче, если говорить простым языком, стали употреблять не только вот это вот .ru на английском, а можно было писать кириллицей, и вот это в конце, в названии сайта вставил .rf. А давай-ка выясним с тобой, а какой же первый сайт на кириллице как раз-таки был создан и начал свою работу? Либо это были госуслуги.рф, либо сайт президент.рф. Все на русском языке, естественно.
5: Президент.рф.
3: Ты что, гугли... Точнее, нет, ты что, переходила на этот сайт? В 2010 году, в далеком.
2: Я, кстати, заходил.
5: Ну, я думаю, как вариант президент.рф появился раньше, чем госуслуги.
2: Просто потому, что президент чуть круче, чем госуслуги.
3: Ну, вообще, абсолютно правильно. Да, действительно, президент.рф, но сам портал госуслуги появился еще в 2009 году.
2: Да ладно?
3: Да.
2: Ничего себе.
3: Но его решили перевести, ну, видимо, на госуслуги РФ чуть попозже.
2: Попозже. Ну, поздравляем тебя, получается, с победой. Все четко, теперь
5: гортензия
2: будет, соответственно, напоминать о Волгоград ФМ. Да, непосредственно. Вот, давай отменим победу, прокричи название нашего утреннего шоу 3-4 максимально громко.
5: Что надо кричать?
4: Да, нас первый раз вообще-то.
3: Название нашего утреннего шоу, которое называется, да, 3-4.
4: Ну?
5: 3-4!
0: Нормально. 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
6: Озеленение 34. Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. Озеленение 34.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
5: Муж просил подождать.
6: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
5: Ах, Аконыч.
6: 43-55-13.
7: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме в официальном дилерском центре «Лада» «Брайт Парк», Волгоград, Зевина, 3D.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
9: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
10: Все, что ты хотел знать об автомобилях. Задай вопрос автоэксперту Александру Морозову. В программе «Встречка». По будням в 9.15, 13.15 и 19.15. «Встречка» на Волгоград-ФМ.
11: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
12: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в «Арконт» на «Монолите». В «Арконт» на «Монолите» автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. «Воя», «Эволют», «Рокс», «Серес», «Дипал», «Аватор». Шесть технологических брендов в одном месте. В «Арконт» на «Монолите» каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина, 113D.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Так, ребятушки, ну давайте заглянем в этот мир новостей. Как всегда, найдем что-то интересное. Тем более, что целых 3 дня у нас было на то, чтобы что-то искать. Потому что что-то происходило.
3: Есть.
2: Так вот, у нас есть такая история. Быстренько сейчас вкратце. Давай. О том, что не стоит делать. Да? Снова из мира криминала прилетела движуха. Начальница почты из Псковской области, 44-летняя Оксана. Короче,
4: читала чужие письма или тырила пенсию?
2: Взяла микрозаймы. Естественно, это проблема. Да, дальше что? Поняла, что не справляется и украла более 1 000 000 рублей из кассы.
4: Ага.
2: Своей почты, где она, соответственно, была главной.
4: Ага.
2: Вот. Ну и, соответственно, понимая, что это...
4: Но она же планировала отдать.
2: Конечно, планировала отдать. Наверняка. С помощью 1566 лотерейных билетов на сумму почти 300 тысяч рублей. Она хотела выиграть там что-то, но там тоже ничего не выиграла. В итоге это приплюсовалось к ущербу. И она была поймана во время внутренней проверки. Так, друзья, лотерейные билеты.
3: А если бы она выиграла? Могла бы она рассчитаться?
2: Ну, по крайней мере...
4: Смотря сколько. Я только 100 рублей выигрывала. Вряд ли что-то
3: Не, ты, получается, работаешь на почте, у тебя вся власть в руках.
2: Да. Так. Все билеты лотерейные, всех.
4: Все почтовые голуби служат тебе.
3: То есть ты стираешь, понятное дело, ты уходишь с каждым билетиком в минус, но вдруг там будет миллион.
2: И ты как минимум 1 000 000 вкладываешь обратно в кассу.
3: Да, сразу.
2: Но 300 тысяч ты все равно должен за лотерейные билеты.
3: Да.
2: Блин, в итоге все равно как будто бы не плюс и не минус.
3: Ну, миллиард. Миллиард есть же?
2: Ну, наверное, да, на почте в Псковской области есть миллиард.
3: Я думаю, где-то миллиард можно получить. И притом они ты выиграешь 1 000 000, тебе говорят, вот, можно получить в кассе почты. Такая, черт возьми.
4: Так, у меня есть милая. Давайте, у меня есть милая, не криминальная. В Японии ходит кота-поезд. Мечта всех аллергиков, да. На супрастиновой ветке он вот туда заезжает.
3: А я думал, это плацкарт называется. Каждый раз в плацкарте кто-то находится, кто едет к животным.
4: Ну, это же, есть напрягательнее, езди в животных вагонах.
3: Не всегда. Не всегда просто есть места.
4: В Японии ходит какой-то поезд.
3: Но животным есть всегда.
4: В полностью кошачьем стилечке. Состав посвящен кошке, которую зовут Тама, которую в 2007 году назначили начальником станции Киши. И тем самым спасли эту станцию от закрытия, сделав ее популярной туристической точкой.
2: Еще и станция такая Киши, блин. Король и Шут, получается, что ли?
4: Ну, она нормально. Кишит кошками, возможно.
2: Ну, станция как вариант, Киши. Тоже прикольно. Лучше, чем крысами. Да?
3: И там, так, в чем суть?
4: Не, ну, просто прикольно, что там везде, как будто ты такой немножко... У бабушки в красивой квартире, там вышивка, там что-то рисуночки, картины.
3: Приходишь, в черной одежде не заходить.
2: Налей себе кипяточку для чая туда, да, подходишь, а там тебе китикат.
4: Везде кошечки, естественно.
3: Да. Сыпется. Везде комочки.
4: И возможно, шерстяные. Там не чучух-чучух, поезд не так едет, а...
2: Ну, как вариант. Да. Вот, и царапаться немного. Ладно,
3: у меня есть суперкриминальная.
2: Еще одна суперкриминальная.
3: Можно или мы оставим на следующий час?
2: Давай, чего, почему нет?
3: В России пропали 3 фуры с опасными пчелами. Мы это игнорировать будем? 3 фуры опасных пчел в России. В Астраханской области в апреле пчелы заехали в Астраханскую область.
4: И не выехали?
3: Были таковыми. Все, их нет.
2: Да.
4: А я извиняюсь, а что за опасные пчелы? Это что за неправильные
3: пчелы? И еще 2 узбекские фуры. С нелегалами этими полосами тоже исчезли.
2: Да.
3: После въезда.
2: Опасны они тем, что они могут уничтожить тех пчел, которые непосредственно...
4: Местных.
3: Мы, значит, мы за своих пчел ничего не сделаем, не пойму.
2: Так надо найти сначала тех, там тоже ищут, где
3: там они, по-моему, желтые в черную полоску. Наши-то они, наши-то... Нет,
4: сейчас где-то Билайн такой.
3: Наши желтые в черную, а те...
2: Черные. Желтую.
3: Да.
2: Блин. Ну так легче становится сразу.
3: Давайте.
2: Фоторобот, ребят.
3: Давайте распространять информацию. Где-то фура с пчелами.
2: Впереди 2 час утреннего шоу 3-4. Пойдем искать пчел.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама.
5: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 8 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Более 10 новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России с 1 сентября текущего года. Это следует из проекта приказа Минздрава Российской Федерации. Кроме того, проект предусматривает введение новых должностей среднего медицинского персонала, включая медицинскую сестру по медицинской реабилитации и специалиста по оказанию медицинской помощи обучающимся. Одновременно документ предполагает прекращение набора на несколько устаревших специальностей. Фракция КПРФ в Госдуме предложила запретить операторам связи продавать использовавшиеся ранее сим-карты в течение первого года после расторжения договора с абонентом. В документе депутаты указали, что сегодня существует проблема, связанная с быстрой перепродажей абонентских номеров операторами связи после расторжения договора с предыдущими владельцами. В Дзержинском районе Волгограда с 11 мая начинаются работы по реконструкции 4,5-километрового участка трамвайной линии от улицы Космонавтов в микрорайоне Жилгородок до улицы Хорошева. В этой связи меняется работа трамваев номер 5, 7, 10 и 12. В Красноармейском районе Волгограда начался ремонт сетей, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение рабочего поселка Южный. До конца 2027 года планируется привести в порядок свыше 15 километров водопровода и 14 километров канализационной сети. Изношенные стальные трубы заменят на современные, не подверженные коррозии, пластиковые. Это улучшит качество коммунальных услуг для почти 5000 жителей поселка. КО «Волгограда» откроется музей народных промыслов. В экспозицию войдут более 60 прялок и веретен из разных областей. Настоящий ткацкий станок, предметы традиционного быта, рушники, сундуки, шкатулки и многое другое. Особое место займут прялка, использованная в качестве декорации на мастфильме в фильме «Легенда о Коловрате» и старинный буфет из Великого Устюга. Подробности можно будет найти в ВК-сообществе «Центральный парк Волгограда». Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
5: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичкина и Эльнур Нугманов. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Вот, пожалуйста, креатив, друзья. Есть сайты знакомств. И Аня Позняк, 38 лет. Такая у нее фамилия классная. Написала следующую фразу. «Ищу итальянца с фамилией Митаса, чтобы выйти за него замуж и носить двойную фамилию».
3: Поздняк Митаца.
2: Друзья, Поздняк Митаца, вы в наших сетях, вы здесь, на территории 101.5, вы уже в нашем капкане, вы у нас под ногтем, блин. Да, правильно говорю, Эльнур?
3: Почему под ногтем?
2: Ну, есть такая фраза, такое выражение.
3: Лежать ногтем?
2: Да.
3: И что она значит?
2: Это значит, что все, ну, под контролем, под нашим, понимаешь? Людям некуда деваться.
3: Не знаю, все, что у меня под ногтем, оно не под контролем.
4: Мне кажется, Олегу больше...
3: с этим бороться.
4: Ну, мы же знаем, что вам больше подходит выражение под каблуком. Чего вы там про ногти-то вспомнили?
2: Ну, пусть будет так, ладно, хорошо. Так, внимание, друзья. Это утреннее шоу.
4: 3-4, здрасте.
2: Да, здесь Эльнур Нугманов.
3: Здесь Дина Косичкина.
4: И Олег Шарапов.
3: Вот, а погодите, а вот мы, ладно, подкаблучники, да?
4: Да.
3: Мы под каблуком, Олег. Но девчонки же тоже есть, которые любят своих мужей. Вот Дина тоже любит своего мужа.
4: Так.
3: Как тебя назвать? То есть мужики обычно каблуков не носят.
2: Так.
4: Что под носят? Сандальницы?
3: Под сандальница.
2: Под сандальница с носочницами. Ладно, ребят. Короче, ну вы поняли, да, что мы друг друга пытаемся максимально взбодрить. У нас есть для этого все способы сарказма и иронии. Ну и как раз это будем тоже использовать для того, чтобы, например, встретиться с вами в это воскресенье на территории ресторана «Волгоград» на Музлату от «Волгоград FM», друзья.
3: Вот, да.
2: Такой вот у нас музыкальный уикенд будет. Если что, если еще не зарегистрировали команду, то заходите в группу ВКонтакте «Волгоград FM».
4: Там есть специальная форма, которую надо хоп, там быстро заполнить и все, найти сотоварищей. Даже если у вас, кстати, нет сотоварищей, вы личный, один, свободный, независимый, сильный персонаж, приходите. У нас в прошлый раз тоже была такая сборная команда «Соляночка», поэтому пусть вас это не останавливает ни в коем разе.
2: Да. Ну и прямо сейчас расскажем о том, что в этом часе будет интересного.
3: А в этом часе мы с вами... В рубрике «Сенсация». Угу. Обсудим сенсации.
2: Да.
3: Мы с вами в конкурсе «Навигатор».
2: Угу.
3: Ответим на вопросы конкурса «Навигатор». В рамках рубрики «Живи с этим» мы выберем факты, с которыми будем жить. А прогноз погоды спрогнозирует для вас погоду на ближайшие сутки.
2: Отлично.
4: Ну, давайте, наконец, запускать этот механизм под названием «Утреннее шоу». 3-4. А то что-то заглохли мы.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
5: Реклама.
6: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
7: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
8: 0+. Не пропустите 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
9: Горячее весеннее предложение от Хабов Фрэш. Идеальный автомобиль для ваших приключений. От стильных седанов до вместительных внедорожников ждет вас. Более 700 автомобилей в наличии до 1 миллиона рублей. Ждем вас ежедневно в наших Хабах Фрэш с 9 до 21 часа по адресам: проспект имени Ленина 65Б/1, проспект маршала Жукова 94Д.
8: В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
10: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
11: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18:00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
10: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
11: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
12: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
13: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок «Бурковский парк». 15 минут до центра, земля, статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковский парк.ру.
5: телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: And brown eyes. Погода на Волгоград FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Шиносу». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Прямо сейчас отправляемся в путешествие, друзья, в Челябинскую область занесло меня. Нашел там то, что мне подходит сейчас больше всего. На интервальном голодании где-то к 8 утра уже начинает хотеться есть.
3: Там что, сосательно под ложечкой?
2: Нет, там точильный. Сейчас бы что-нибудь заточить бы. Ух, блин, сегодня там обещают 9 градусов тепла.
4: Я в Красноярске, а точнее рядом с ним, и тут есть село Овсянка. Что-то нас с тобой сегодня потянуло.
2: Ага.
4: Что-то заточить.
3: Так, давайте вернемся в Волгоград. У нас плюс 16, у нас облачная с прояснениями погода. Слабый дождь ожидается в промежутке с 10 до 12.
4: Овсянка, если что, это речь про птичку.
2: Понятно, мы поняли.
4: Заточить. Ну ладно, продолжай.
3: Острый клювик, надеюсь? Коготочки. Дует юго-восточный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем плюс 22, ночью до плюс 15. Завтра в среду без осадков, но при этом облачная с прояснением погоды. Плюс 25 днем, плюс 14 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
1: Реклама.
5: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300.
6: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Бутырки на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
2: Ну, не знаю, тяжеловато, конечно, находить интересные факты, когда столько выходных было, друзья. Но поиск все-таки присутствует. Надеемся, что удалось найти что-то такое, что действительно заставит вас немножечко прислушаться к вашим радиоприемникам прямо сейчас.
3: Короче, популярность лечения пиявками привела к почти полному их исчезновению в Западной Европе.
2: Так.
3: То есть это абсолютная правда.
2: Так.
3: У меня вопрос. А что они делали с пиявками? То есть получается пиявка
2: так.
3: Высасывает кровь у тебя.
2: Да.
3: И ты ее не обратно не выкидываешь его в реку?
4: Как будто... Ну, видимо, ты, они ее юзают, наверное, до талого, пока она там когда-нибудь не отъедет.
3: А зачем
4: типа,
3: больная
4: пиявка? Потом вообще... надо ловить опять.
3: Их вообще ловят пиявок?
4: Ну, сейчас я не знаю, есть ли дуримар какой-нибудь на болотах, который как дилер пиявочный. Значит,
3: можно же, да, просто
2: не,
3: вот...
2: Вряд ли ты сказал пиявки-пиявки, они пришли к тебе такие.
3: Не,
2: все.
3: Ну ты просто...
2: Чё, кого, где, чё
3: такие? Они же сами тебя находят, ты просто заходишь в реку.
2: Так.
3: Выходишь, ой.
4: Просто для тех, кто не может
2: зайти. Ни разу такого не было в моей жизни, чтобы я заходил в реку, ага. Весь в пиявках оттуда выходил. Такая себе река.
3: У тебя реки нормальные.
4: Нет, возможно, у тебя вены нормальные. Просто были такие, не, слишком здоровые, нам это невкусно. Нам бы кого-нибудь с тромбами, пожалуйста. Заходи к своим фонам с каким-нибудь. Вот таких нам надо. А ты просто невкусняшка для них.
2: Да, ребята, если кто пользовался, значит, услугами пиявок, расскажите, что потом с ними происходит.
4: Я видела некоторые аптеки продают пиявок.
2: Да, есть такое.
3: Это правда?
4: Ну,
2: это не Западная Европа.
4: Я не покупала, но у нас есть.
2: Да, нет, тут само по себе лечение до сих пор остается актуальным для некоторых людей.
3: И оно такое считается...
2: Ну, типа, не знаю, народная, нетрадиционная медицина.
3: Традиционная или нетрадиционная медицина?
2: Ну, непонятно какая, на самом деле. Ну, ладно, что мы про пиявок? Вот дальше поехали.
4: Когда есть киты.
2: Опять.
4: У меня есть про китов.
2: Давай.
4: У меня, знаете ли, такая неплохая... мне очень нравится эта история. Значит, смотрите, все знают, что была такая профессия, и остается, по-моему, до сих пор китобои.
2: Угу.
3: Мальчики-киты.
4: Допустим, там в основном дяденьки, которым плевать на экосистему, ну, в общем, вот так. Соответственно, там весь мир, значит, возбухал, возмущался, говорил о защите китов, все дела. Но нелегальные китобои продолжали уничтожать животных ради огромных денег и, соответственно, работали как самые настоящие пираты, киброконьеры.
2: Mm-hmm.
4: Так вот, вот эта вот история с экоактивистами ничего не работала мирными способами, поэтому конкретный дяденька, которого звали Пол Уотсон, бывший сотрудник Greenpeace, понял, что мирными способами не договориться. Ушел из организации, создал собственную группу «Морской пастырь», чтобы бороться с пиратами их же методами. Он закупил 12 кораблей. Офигеть, можно купить 12 кораблей?
2: Нормально.
4: Оснастил их таранами, нанял команду из профессиональных бойцов, готовых творить справедливость. И охота началась. Они устраивали многодневные погони через океан, резали траловые сети, блокировали суда, ломали оборудование, забрасывали палубы тухлым маслом, чтобы испортить незаконный улов, и сбрасывали веревки на винт судна, магнитные мины и даже устраивали штурмы.
2: Прикольно.
4: Да, и вот, соответственно, многих это действительно... Короче, за годы работы организации «Морской пастырь» остановили сотни незаконных операций, стали для многих героями, самыми известными экопиратами в мире.
2: А как ты сказал, Стивен Сигал его зовут?
4: Слушай, ну, такая фоточка, такая, ну...
2: Да,
4: эпичная, достаточно эпичная.
2: Морской вид.
3: Я на самом деле впервые узнал об этом дядьке в Южном парке. Там есть отдельная серия, посвященная ему.
2: Да ты что?
3: Где высмеивают их организацию.
2: Да ладно?
3: Да.
4: Не, ну в Южном парке кого-то только не высмеивали.
3: Ну, их, да.
4: Это принцип этого мультика.
3: Опять же, суть в том, что просто так там никого не высмеивают, конечно. Да. Ну, кроме, естественно, политиков.
2: Ну, они же высмеивали китобоев, надеюсь,
3: нет.
2: Тоже.
3: Ну, и китобоев, и японцев они все высмеивали.
2: Ага.
3: И там суть в том, что японцы беспредельничают. И против них они потом выступали.
2: Понятно.
3: Но китобои, вот эти китовые...
4: японцы, норвежцы, защитники. Исландия, топ-3.
3: Они типа неэффективны, понятно, как оказалось.
2: Несколько веков назад в королевстве Тонга, которое находится в океане, знаете, такое Тонга?
4: Так.
2: Традиция предписывала отрубать руки непосредственным участникам погребения короля после его смерти. Ну, мол, типа, считал, что последнее прикосновение к телу монарха – это великая честь, которая не должно испортить прикосновение к чему-либо другому после этого.
3: Угу.
2: Прикольно, да, было?
3: Да.
4: То есть люди осознанно это шли, да?
2: Ну, видимо, им говорили, что ты будешь хоронить короля. Он, все, ребят, у меня там, честно,
4: вау,
2: я на смену выхожу.
3: У меня,
2: блин,
3: такие перчатки я купил себе.
2: Сегодня.
3: Крутые, ребят.

0: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. Пилюля – это про любовь. Пилюля – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин. Пилюля на всех маркетплейсах страны.
1: ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.

0: Реклама.
1: Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
2: Почисть ковер со скидкой 20%.
3: Со скидкой 20%?
2: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
3: Круто!
2: Звони 99-68-68.
3: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.
0: Реклама.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
6: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
7: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
8: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
6: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
7: В Агат-РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
0: Агат. Покупай выгодно.
9: Ну что опять за рок-концерт в машине?
10: Да просто Мурзик сильно нервничает.
9: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
10: Мурзик, это же просто песня какая-то.
9: А от длительного стресса есть курс успокоин. Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
11: Имеются противопоказания.

0: Требуется консультация специалиста.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
4: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-47.

0: Да, это конкурс «Навигатор», друзья. Прямо сейчас можно дозваниваться. 39-101-5, не стесняйтесь. 8:42 в Волгограде. Ну и, конечно же, хотелось бы пообщаться на тему того, какой приз мы разыгрываем, потому что мы уверены, что после этого вы точно берете 39-101-5.
1: Да, мы сегодня разыграем 2 билета на спектакль в No Name Театр. Независимый театр из Волгограда. «Я, ты, я» — спектакль о том, как однажды в дверь стучится смутно знакомый незнакомец. И вот у вас уже семья, ипотека и ощущение, что грань между реальностью и сном стерлась. Зрителю предстоит самому решить, что здесь правда, а что вымысел. 23.05.26 года состоится этот сам спектакль в 18.00, категории 16+, ИП Вишагурин Андрей Томазевич.
0: Да, у нас уже есть на связи кто-то, кто дозвонился. Алло, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Кто это такой размеренный нам говорит доброе утро?
3: Меня Индира зовут.
0: Индира, красивое имя. Ганди?
3: Ну, не совсем.
2: Это топ вопросов, да?
0: Да, ну, естественно,
2: после того, как ты имя называешь.
0: Прямая ассоциация, да. Красивое имя, красиво надо поиграть. У нас будет три вопроса, соответственно, мы, ну, придется все-таки помучиться, потому что к каждому вопросу еще и три варианта ответа. Но, опять же, выбор здесь, может быть, и предполагает наличие больших шансов на победу. Итак, внимание, начинаем движение по городу Волгограду.
4: Начинаем движение.
0: Эльнур, что у тебя? У меня есть про улицу Майскую.
1: Давай, ты начни.
0: Да, значит, улица Майская, оказывается, есть на территории Волгограда. Города, в каком она районе расположилась? Советский, Кировский или Дзержинский район?
3: Так.
0: Ты сама с какого района?
3: Я сама с Дзержинского.
0: Все понятно, так. Все понятно. Значит, сразу Дзержинский мы что?
3: И...
0: Сключаем.
3: Нет такой улицы.
0: Да, все правильно, да. Хорошо.
2: Где есть, давай.
0: Советский или Кировский?
3: По-моему, Советский район.
0: Угу. Это по-твоему, да, как правильно?
3: Был, да. А, наверное, в Кировском правильно, да, точно
0: да.
3: В Кировском.
0: Правильный, конечно, вопрос, да. А, и правильный ответ в Кировском, но нас интересует вот что. Какой почтовый индекс у улицы? Майская. Не, все нормально, нормально.
1: Все отлично.
0: Это был первый, и все подсказки ушли.
1: Да, вот, ну вот в мае свой день рождения отмечает Томский технологический институт. А в Дзержинском районе мы обнаружили вот эту одноименную улицу.
0: Томско-технологическо-институтскую.
1: Да-да-да. Какой она длины? 129 метров, 607 или 982?
3: Так Томская или технологическая? Какая улица?
0: Томская.
1: Томская.
3: Томская. Так, 129...
1: 607, 982.
3: Не проснулась просто еще.
0: Это нормально.
3: Так, наверное, 500... 70, наверное.
1: Нет, нет, такого
3: длинная,
1: варианта
3: маленькая.
1: Ответа даже. Да. Такого варианта ответа даже не существует. 129, 607 или 982.
0: Причем как будто бы...
3: 607, наверное. Как,
2: вот, Эльнур, надо поработать еще над интонациями. Видишь, твои подсказки не считывают.
0: Короче, у нас у Эльнура есть такое
2: так себе, конечно,
0: уникальная,
2: звучит.
0: Короче, такая врожденная особенность подсказывать с помощью интонации.
2: Дефект некий.
3: Да.
1: Уникальный. Давай выберем первый вариант ответа.
0: Второй или третий?
3: 120 там с чем-то.
1: Абсолютно. Right. Да, да, да, да, да, да. Да.
0: И последний вопрос.
2: Так, ну мы сейчас все включили режим Poker Face, Poker Голос. Это Poker Voice получается, да? Потому что, ну куда уже? Еще с подсказками. Давайте-ка. 12 мая, день ежиного сопения. Неожиданно, но в нашем городе есть улица Ежовская. А давай-ка выясним, в каком районе находится эта улица Ежовская. В Советском, Ворошиловском или на Тракторном?
3: Ё-моё.
2: Опачки. Да. Сейчас как обидно будет улететь с финального виража, да?
3: Так, Ежовская. Тут надо же улицу так назвать.
2: Да.
3: Так, Тракторный, какой еще там был?
2: Ворошиловский или Советский?
3: Тракторный точно нет.
2: Хорошо. Советский или Ворошиловский?
3: Вот. Да, правильная интонация. Так, точно тракторного нет. Советский, Ворошиловский. Ворошиловский. Да?
2: Просто рот разминала сейчас, да? Артикуляционный аппарат. Это была артикулистическая разминка.
3: В Ворошиловском тоже нету. В Советском.
2: советском. Вау!
0: А мы ведь не подсказывали?
2: Не подсказывали.
1: Само собой.
3: Нет, я чисто интуитивно догадалась.
2: Да, я не знаю, что надо делать с интуицией. Она тебя сегодня кинула просто через три бедра.
3: Она сегодня рядом еще не курила со мной.
2: Да, правильно, что она не курит. Ты тоже завязывай. Так, давай отмечать победу. Кричи название нашего утреннего шоу.
0: Так это правильно, ответ.
2: Да, совершенно верно. Давай отмечать победу. Кричи название нашего утреннего шоу 3-4. Так, как будто у тебя ежик и есть, и интуиция работает. И вообще ты молодец.
3: Старалась. 3-4.
1: Нормально. Поздравляем. 4.

0: Реклама.
1: Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
3: 12+.
4: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
8: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
9: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
8: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
9: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
10: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Замутительная новость у меня есть сразу.
3: Ну-ка, да.
2: Сразу все люди, которые, ну, давайте так, не просто чай с сахаром пьют, а хотят еще в чем-то в довесок. Это шок. Значит, шоколад в России стал меньше. Как жаль, что эта новость не откуда-то издалека, а из наших родных городов. Угу. Раньше стандартная плитка весила 100 граммов, но когда это было, из нас помнит, мне кажется, только Олег.
3: Ну да.
2: 100 грамм, это сильно давно было, да?
4: 100 грамм, да, Олег помнит.
2: Соответственно, раньше потом была 95 грамм плиточка, потом 90, 85 граммов. Теперь же 73 грамма, даже не 75, 73 грамма. При этом цена, естественно, остается прежней, меньше никуда не двигается.
3: Нормально.
2: Вот, поэтому, либо она заботится, ну да, правильно, заботится, меньше, занижает нам норму сахара. Ну, как-то надо оправдать сие.
3: Прикольно было бы, знаешь, с автомобилями тоже было. Сначала такая «Лада Веста» была такая четырехдверная, потом такая трехдверная, потом двухдверная. Только поменьше,
2: потом
3: поменьше.
2: И багажник заварили.
4: Потом в конце еще самокат тебе продают.
2: Мне кажется,
3: тоже возможно.
2: А чтобы вот визуально шоколадка не уменьшалась, они упаковку делают побольше, да? Знаешь, вот эти пришпиленные крылышки, вот которые...
3: Да нет, упаковка тоже становится меньше. Мы проверяли прям.
2: Да?
3: Да, смотрели.
2: То есть вы рулеточки замеряли или нет?
3: Тоньше стала сама плиточка, тоньше.
2: А, она тоньше, она в длину и в ширину такая же, они просто тоньше.
3: Да, скоро ее раскатают, как по стилу. Вот, как-то так. Tesla официально прекратили выпуск моделей S и модели X, которые продержались 14-11 лет, соответственно. Общий тираж превысил 750 тысяч машин, но, внимание, они об этом, заявили на сайте, мол, типа, все, прямых наследников у модели не будет. Tesla решила освободить мощности под производство чего? Кого? Правильно.
2: Велосипедов.
3: Человекоподобных роботов. Optimus.
4: Optimus.
3: Да, смотри, 750 тысяч машин они за 14 лет выпустили, да. А этим летом завод во Фримонте начнет собирать андроидов. Максимальная мощность предприятия до 1 000 000 роботов в год. У меня вопрос.
4: Куда столько?
3: Да. До 1 000 000 роботов в год. То есть машин даже меньше было, понимаешь, чем роботов они хотят выпускать. Вопрос...
2: То есть у них 750 тысяч машин за 14 лет?
3: Да, они хотят 1 000 000 роботов в год.
2: Ага.
3: И вот у меня возникает вопрос. Ребят, с кого начнется восстание машин? С Теслы, получается?
4: Возможно,
3: Оптимус еще назвали, блин.
4: А кто еще?
3: Автоботы вперед, блин. Что такое?
4: Оптимус-то хотя бы добрый. Хорошо, что по-доброму назвать.
3: Не, по-доброму назвать-то можно. Да. Изначально, когда называли Терминатора Т-800, они такие, блин, какое доброе название.
4: А жидкий, который...
3: имя 800, фамилия, получается.
4: А жидкий, который это кто? Т-1000.
2: А давайте...
4: Вот это вообще противно.
2: Давайте делать больше Вали и Ев.
3: Ну да.
2: Да, они вот хорошенькие.
3: Да, эти тоже будут. Они будут убирать останки человечества.
2: Кто-то же должен этим заниматься.
3: По-любому, блин. Вот.
2: Не ты же,
3: Олег. Ходи потом романтично встречаясь.
4: Да-да-да, на этом мусорной
3: мусорке. На мусорке.
4: Да.
3: Ладно, ребят, что получается? Еще какие-то новости есть или что?
4: Есть коротенькая, да. Давай. Нейросети начнут помогать врачам с диагнозом. Медики будут загружать данные пациентов в искусственный интеллект, чтобы быстрее разбираться с диагнозами и историей болезни.
2: Я уверена, уже так и есть.
3: Стоп,
4: да, просто теперь
2: просто
4: будет
2: просто каждый
4: это...
2: свой, такой, думать не хочу или, блин, что-то, не знаю, не
4: Но
2: помню.
4: Знаешь,
2: оп, и
4: я рад. Угу. Что это будет как-то регулироваться, да, что, условно говоря, у них будет доступ к определенному там платному программному обеспечению, где можно будет обучить ее именно как раз-таки определенным диагнозом, потому что сейчас, возможно, кто-то может использовать какую-то новейшую оплаченную чат-GPT, кто-то там клауд.
2: Но это в платных клиниках.
4: Да. А кто-то такой просто...
2: В бесплатных звоним тете Дусе.
3: Чат-GPT, что скажешь? У тебя подписка закончилась в прошлом месяце, да? Короче, слушай, зеленка.
2: И подорожнее. Еще никого не подводили.
3: Вот, ну и плюнь три раза через плечо, значит, приговори вот эту вот фразу.
4: Да, ты приходишь к врачу.
3: Да.
4: И он спрашивает, и он такой, салют, Сбер.
3: Прикольно.
4: Он что-то пришел тут.
3: Впереди третий час утреннего шоу.
2: 3-4.
3: Александр Мороз обещает сегодня быть на связи. Говорит, все нормально, восстановилась эта самая связь. Поэтому готовьте свои вопросы, друзья. Скоро надо будет пообщаться на автомобильную тематику. Но это не все.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
5: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.
6: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
7: Твое время. 9 часов.
8: Реклама.
9: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
10: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
11: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
12: Информационный конвейер.
13: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Москва не получила ответа из Европы по кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера для переговоров России и ЕС, сообщил Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин отметил, что для него предпочтительнее был бы Шрёдер, но выбрал за европейцами. Косметика, бытовая химия и парфюмерия станут первыми категориями, которые коснется проект «Российской полки», сообщил замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. По его словам, российская косметическая процедура уже пользуется популярностью и представлена во всех потребительских сегментах. Минпромторг подготовил законопроект, обязывающий размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. Изначально он должен был вступить в силу с 1 марта текущего года, но теперь запуск перенесен на год позже, до 1 марта 2027 года, чтобы ритейлеры и маркетплейсы успели подготовиться. Группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибаддинов внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах и интернете. Цель инициативы – предотвратить финансовые потери граждан и ограничить рост долгов по займам с высокими ставками. Запрет распространится на размещение рекламы рядом с социальными объектами и местами массового скопления людей. Авторы проекта уверены, что ограничения защитят россиян от недобросовестной рекламы займов.
14: В Волгограде 12 мая отключат свет в трех районах. Плановые работы пройдут на юге региона, в Красноармейском и Советском районах, а также в центральной части областной столицы. Длительность ограничений составит от 4 до 8 часов.
15: Инспекторы ДПС пресекли опасную поездку подростков на питбайках. В ходе несения службы сотрудники госавтоинспекции в городе Камышин остановили двух 16-летних водителей, передвигавшихся на питбайках. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности, санкция которых предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области.
16: Более 85 тысяч жителей Волгоградской области уже проголосовали за проекты благоустройства будущего года. В строке лидеров в Волгограде конечная станция скоростного трамвая ВГТЗ, парковая зона на улице Фадеева и территория у улицы Симонова и 8-й воздушной армии. Голосование продлится до 12 июня включительно. Принять участие смогут все желающие старше 14 лет на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
12: Информационный конвейер.
17: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов,
2: Дина Косичкина
1: и Эльнур Нугманов
3: в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
4: Вообще не риторический вопрос. Что будет после USA? Правильный ответ – USB. Все здесь, друзья. Дюш Метелкин, Стас.
5: Герман.
4: Да, да, кто там еще?
5: Никита, Стас, да, Герман.
4: Да, Герман и Дюш Метелкин. Хорошо. Короче, на самом деле, Эльнур, Дина и Олег, пока такой состав.
5: Да, но мы очень близки.
4: К тому, чтобы стать...
5: USB.
4: Класс.
5: Почти.
4: Так, значит, что мы говорим обычно вот в начале третьего часа?
6: Как хорошо,
5: завтраков в эфире нету.
6: Или, как здорово, что скоро четвертый закончится.
5: Кто-нибудь, может быть...
6: Отправьте нам
5: завтрак в эфир, мы вам расскажем, что это было вкусно. Ладно.
4: Да.
6: Расскажем вам. Подожди, у тебя чуть-чуть мил не закончился?
5: Все закончилось.
6: Вот.
5: Ну ничего страшного.
6: Как и завтрак в эфире.
5: Да бесплатные калории не считаются. Короче, мы с вами интересно время проводим.
4: Да.
5: Коротаем этот часик.
6: Как
5: вместе
6: можем.
5: С Александром Морозовым в рубрике «Встречка».
4: Есть такое.
5: Мы также будем с вами обсуждать сенсации в рубрике «Сенсация». Также поиграем в конкурс «Откуда звук?». Ну и, возможно... Какую-то афишу расскажем.
6: Какую-то. Значит, эти выходные будут достаточно богаты на разного рода такие масштабные события. Во-первых, ну сейчас прям сразу два и захватим. Во-первых, 16 числа please welcome на книжный фестиваль, который пройдет в Горьковской библиотеке. Все 4 этажа. Уличное пространство, цокольный этаж, все будет занято книжным фестивалем. Можете приходить на книжный маркет, можете приходить на встречи с известными писателями. Можно им задавать вопросы, подписывать книги, как в тех самых фильмах и так далее. Огромное количество мастер-классов и разных увлекательных штучек для детей, поэтому вы можете приходить всей семьей. А также всей семьей можно прийти 17 числа, 17 мая, в воскресенье, на легендарный волгоградский марафон. Там будут и детские забеги для тех, кто 18+, там и так далее. Разные дистанции, 5, 10, 21 и 42, естественно, километра. Возможно, даже есть еще какой-то шанс зарегистрироваться. Заходите обязательно на сайт, ну и просто приходите поболеть за наших спортсменов.
4: Да. Ну а мы же стартуем, друзья, самое родное в мире. Это шоу
5: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
7: Реклама.
8: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
9: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек» 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
11: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
12: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
13: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
14: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
13: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
14: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходимо предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
15: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок «Бурковский парк».
9: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Формада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Формадастрой.ру».
16: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде прямо сейчас расскажет Дина Косичкина. Пока действительно пасмурно, но будет ли меняться, в какую сторону, тоже выясним, как вот прям буквально сейчас.
2: Главное, чтобы пасмурно не было в вашей душе.
1: Класс.
2: Так, что касается погоды за окном. У нас там грядет слабый дождик, пока пасмурная погода, дует южный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Пока плюс 17, но днем потеплеет до плюс 22, ночью столбик термометра опустится до отметки в плюс 15. В среду нас осадки не ожидают, а вот ожидают облачно с прояснением погода. Плюс 25 днем на термометре и плюс 14 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: На Волгоград ФМ.
4: Спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт В».
1: Да, друзья, можно прямо сейчас уже начинать дозваниваться по номеру телефона 39-101-5, потому что у нас в прямом эфире стартовала встречка, рубрика про автомобили, за все, что связано, соответственно, с нашими железными конями, поэтому не стесняйтесь, звоните. Общаться можно в режиме как задавания вопросов, так и непосредственно свое мнение высказывать нашему автоэксперту Александру Морозову. Да, соответственно, ждем его на связь. Ну и напомню, опять же, что у нас есть возможность общаться и взаимодействовать еще, так сказать, в записи, потому что 13-15-19-15, повтор рубрики «Встречка» также можно услышать в нашем эфире. Соответственно, не стесняйтесь, звоните 39-101-5, чтобы задать свой вопрос Александру. Соответственно, мы тоже сейчас будем с ним выходить на связь, ждем его, соответственно, крепкий бас в нашем эфире. Саша уже на связь, привет.
5: Да, привет, как у вас дела, как выходные длинные прошли?
1: Ну, Волгоград у нас наполнен был, соответственно, туристами, потому что огромное количество людей приезжает. Но в целом, скажу так...
5: Ой, слушай, какая красивая подсветка на монументе была. Просто космос. Вообще, я прям порадовался за вас. И так пожалел, что не был в это время у вас в гостях. Сейчас будем принимать звонки. 39-101-5. Вы можете дозвониться, задать вопрос, либо высказаться. Мы про автомобили сейчас начнем разговаривать. И если у вас есть автомобильный вопрос, хочется обсудить какую-то конкретную машину, может быть, свою, или рассказать про нее... Пожалуйста, звоните.
1: Да, кстати, у нас уже есть звонок. Алло.
6: Алло,
1: алло.
6: Алло.
1: Алло. Потише приемник, да, вы в эфире.
6: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, интересует машина Chevrolet Orlando совместная. Что можете рассказать про нее?
1: Приемник, пожалуйста, сделайте потише.
6: Алло.
5: Да, то мы друг друга слышим по много раз. Значит, давайте так. Изначально Орландо, на мой взгляд, была вот той самой, тем самым отголоском старой Зафиры, которая так нужна была людям. Ну, то есть вот до 18-го года, когда первое поколение выпускалось, я надеюсь, именно оно интересует, это был... неказистый, но в то же время функциональный семейный автомобиль с достаточно тяговитым мотором. Не очень экономичный, но в то же время известный потребителю и даже на внутренний рынок продававшийся. Там, по-моему, даже и дизельные версии были. Ну, в общем, вот этот мотор 1.8, который, собственно, General Motors везде пихал, в нем только две проблемы. Там катушки да система охлаждения. За ними надо следить. Внутри много пластика, слабая шумоизоляция. Для гонок использовать такой транспорт бессмысленно, но свою функциональную задачу. И деньги, которые были заплачены за этот автомобиль, он без сомнения отбатывал. И если вы ищете со вторички более-менее вместительный вариант, который хоть как-то поможет семье хоть что-то еще привозить, это оно. Но сразу предупреждаю, к сожалению, пробеги дадут о себе знать. И вот те моменты, о которых я говорил, вызовут много ревизий, которые вам предстоит пройти. Если мы берем новое поколение, на мой взгляд, была утеряна вот эта веха семейности. Он стал ближе к кроссовкам, и ценник свой уже не оправдывал. Хотя мог быть интереснее, даже с моторами 1.4, которые туда впихнули. Поэтому, если смотреть, то, наверное, смотреть более правдивую первую версию «Орландо».
6: Спасибо большое.
5: Спасибо и вам. Удачи в выборе. Следующий звонок принимаем. Напомню, наш номер 39-101-5. У нас, господа, прямой эфир. Успеем еще с одним слушателем поговорить. Прямо сейчас набирайте. Хочется что-то свое задать. Welcome. Мнение высказать, добавить что-то к нашим разговорам в эфире. Да с удовольствием. Главное, безопасность. Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения и вас не отвлекал. И с удовольствием с вами пообщаемся.
1: Да, новость увидел, что Чинган и Джили, по-моему, попали в минуса в этом году. За прошедший год.
5: Давай начнем с того, что вот я как человек, который и то юзал, и все, и пятое, и десятое, Джили, понятно, у них там волнами идет, это концерн крупный, они там и владеют, и совладеют, и европейскими марками они вон там на Мерседесы моторы ставить начнут скоро. Тут как бы, что касается Чингана, ну, честно говоря, сильно поверив в себя, на мой взгляд, немножечко отвернулись от потребителя. Я объясню практику. Ну, то есть, когда ты делаешь кроссовер там за 3,5 миллиона рублей, это я касаемо вот того, который мы с тобой обсуждали, это бывший CS, это новый UNES. Надо хотя бы понимать, что люди, покупающие этот автомобиль, хотят иметь все возможные подогревы, чего только можно. За 3,5 миллиона рублей есть машины, которые себе позволяют это. Ну, там 3300, грубо говоря. Есть машины, в которых все это уже есть, включая лобовую проекцию и прочие-прочие радости, и даже полный привод и высокий клиренс. Но когда ты выпускаешь просто красивые глазки, добавляя систему полного привода, не сильно наводняя комплектацию какими-то еще плюшками, достаточно простецкий салон, как бы, ребят, возникает вопрос, а за что, за какую рыбу деньги? Да, едет машина прикольная, да, еще что-то, но есть нюансы, которые вот лично меня расстраивали, почему нет подогрева руля. У меня вот сейчас в семье Юникей, в нем нет подогрева руля, хотя это уже считается на их счет, типа премиальный кроссовер. Ну, не может он быть премиальным, ребят, без этого опционала. Потому что даже в корейцах на два класса ниже это все было и есть. И вот здесь как бы либо вопрос цены как-то должен решаться более-менее объективно, либо вопросы, связанные там с какими-то вот комплектациями и плюшками, которые потребитель получает. Алло.
7: Алло, здравствуйте.
5: Да-да-да, слушаю вас.
7: Вопрос такой. Сейчас рассматриваю к покупке. Есть интересное предложение. Subaru XV с пробегом 100 тысяч. Один хозяин. Ну, там это как бы все видно, все заметно. Ну, вот. Что скажете про эту машину?
5: Я могу сказать, что мне просто изначально, вот как только он в автосалонах появился, был непонятен заход. Это что-то на вроде нашей версии Cross на автомобиле вазовском. То есть какой-то лютой проходимости ничего там не добавилось. Чистые обвесы, чуть больше клиренса и пластика много. Ну, окей. Брать из-под кого-то уже выгоднее. Почему? Потому что, во-первых, цена другая, не такая высокая, как это было изначально. И процент переплаты даже с учетом всех инфляций будет относительно небольшой. Но и брали эту машину люди более-менее уже взрослые, которые следят за машинами. И я думаю, что если этот пробег там, ну, действительно правдивый, в районе сотки, владелец действительно один, вариант неплохой. Да, в нем нет той прославленной динамики Subaru, которую кричали там на всех углах 15-20 лет назад все, кто являлся плонниками серии Rally версии. Но давайте поднимем руки, кто сейчас видел Subaru на версии. Сейчас там Hyundai звезда, если что. То есть там корейцы сейчас гнут свою линию. И в свое время там Citroen блистал, где он этот Citroen, как говорится. Хочется просто купить надежный, достаточно интересный автомобиль. Именно таким он является, но с учетом нюансов по его обслуживанию, потому что, опять же, у Subaru есть своя школа, у них там своя инженерия, свои нюансы, связанные именно с содержанием, особенно силового агрегата. Я думаю, вы тоже это понимаете. Варианты попсовые, типа Mazda 3, там, я не знаю, еще что-нибудь, ну, Corolla, там, например, будут уже дороже, потому что они просто популярнее, и вариантов может быть даже больше, но просто за счет имени.
7: Да там автомобиль больше для жены. Ездить на работу, с работы
5: если буквально 10 километров туда, 10 обратно. Если пробеги небольшие, вариант действительно рабочий и интересный. Ну, что касается вот именно управления, там еще каких-то нюансов. Действительно интересная машина. За свои деньги просто она не была очень оправдана, когда мы ее увидели и цену на нее поняли. Люди в основном прыгать начали на корейцев. Сейчас как бы все подровнялось, вторичка тоже свои нюансы вносит в этот процесс. И я думаю, что если вы действительно уверены в состоянии этого автомобиля, надо брать.
7: Хорошо, спасибо. Всего вам доброго.
5: Спасибо. Супруги, привет. Благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Ну, а я же напомню, друзья, что с Александром можно пообщаться завтра в это же время. Ну, и вообще, по будням мы в 9.15 выходим. Если говорить про наш сайт www.agrotefm.ru, то я думаю, что многие знают, что есть там такой раздел «Архив». И именно там находится рубрика «Встречка», которую можно не только слушать, но еще и качать к себе в архив.
0: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. «Встречка».
4: Реклама.
8: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам Варконт на Монолите. Варконт на Монолите. Автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Evolute, Rox, Seres, Dipal, Avator. 6 технологических брендов в одном месте. Варконт на Монолите. Каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами. На проспекте Ленина, 113D.

0: Реклама. Доброго утра! Вам желает ООО «Золушка». Сеть химчисток «Золушка».
1: Почисть ковер со скидкой 20%.
2: Со скидкой 20%?
1: Да, в химчистке «Золушка» весь май скидка 20% на чистку ковров. И это еще не все. Заберут, почистят и доставят.
2: Круто!
1: Звони 99-68-68.
2: Химчистка «Золушка». Почисть ковер со скидкой до конца мая.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377, в Волжском 205-255.
4: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30.
6: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
7: Не будет на стенах у нас перелома.
8: Не будет, если кирпич выберешь строма.
9: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
10: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
11: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
12: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
11: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
13: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Код с Радиком на Волгоград FM.
1: Прямо сейчас, друзья, прямо сейчас, давайте, 10.40 у нас, 10.41 даже уже. Это что, время прямо сквозь пальцы сыпется?
2: Все, утекает, летит. Ребят, утекает время,
1: да.
2: Мы не успеваем.
1: Утекай. Да,
2: это
1: песня.
2: Это уже не Ирокот начинается?
1: Да, да.
2: Да, примерно таким же робо-голосом мы поставим вам ту самую песню, текст которой это загадка. Вам нужно будет послушать песню, насладиться ее эстетической составляющей, а после чего...
3: Эстетической составляющей.
1: И забрать два билета в кино, друзья. Да. Такая вот история. Вот, поэтому давайте звоните 39-101-5, вот наш номер телефона. Загадка простейшая, просто она в виде песни.
2: И отгадать ее надо.
1: Да, сделано полностью с помощью ИИ. Нужно просто ИИ выиграть просто. Вы играть ее. Да. Мне кажется, очень легко. Вот. Можно же, конечно, послушать ее и написать на наш телеграм-канал, наш Макс 927-522-115. Но прикольнее все-таки иногда пообщаться, просто потому что, ну, как-то...
3: Но мы скучаем по вам.
1: Да.
3: По живому общению.
1: Да, по живому. По мертвому уже, не скучаем.
3: Уже вот эти вот лица, которые, вот эти два лица одинаковые, которые я вижу каждый день.
1: Да.
3: Что? Из утра в утро.
2: Да что?
1: Эльнур-то а дети же голоса.
2: Я пытаюсь его менять.
1: Пытался поменять лицо, но поменял на мое же, понимаешь? Получилось как будто бы то же самое.
2: Да, да, было дело.
3: Поэтому добавьте разнообразие в наше родинное утро.
1: Да, добавляйтесь прямо в эфир.
3: Нам нужен четвертый.
1: Нам нужен четвертый. Мы тут третьего сейчас...
3: Любим квадраты.
1: Не потерять бы нам третьего, Нам нужен четвертый.
2: О чем, не понимаю.
3: О, как!
2: Я не понимаю, о чем вы, ребята...
1: Ну, это же ты пустил слух о том, что ты уходишь.
2: Я не пускал. Кто-то пустил слух в офисе, что я ухожу.
1: Да.
2: Это грязный поклеп.
1: Да. Ну, мы сначала обрадовались.
2: Что за дрянь?
1: А теперь не можем понять, почему ты не уходишь. Ну, чего? Ладно, ребят. Короче, смотрите, сейчас ставим вам загадочку. Вы такие, окей-окей. Быстренько пишите ответ на Telegram 927-522-115, либо в Макс. И кто первый правильно ответит, тот получает два билета в кино. Я напомню, что, кстати, фильмов огромное количество практически, ну, вне сезона это все происходит. Постоянно что-то новенькое там есть, поэтому можно будет побаловать себя такой вот прекрасной историей.
3: Выходом в кино, да. Поэтому давайте-ка последний шанс 39-101-5, либо для тех, кто любит запоминать, писать, записывать 927-522-101-5.
2: Пробуем.
1: Итак, поехали.

0: Реклама.
1: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Спонсор конкурса ИП «Соболев» Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
3: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
5: 0+.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
9: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
11: Привет, соседка. А вы куда?
12: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
13: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
14: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
15: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Эльвир, да. Я нашел нам способ подработки в случае, ну, так сказать, наступления времен похуже. Да, ну, то есть там сезон свадебный закончится, mm-hmm. еще что-нибудь, да?
3: Может
2: сам
3: быть,
2: понимаешь.
3: Да.
2: Но вместе с таким сезоном может закончиться и сезон шашлыков. А именно шашлычников стали заказывать девушки, которые выезжают на природу без мужчин. Реально через Авито можно, соответственно, вызвать себе человека, который может пожарить.
4: Вот этот мангальный
3: король. Мне кажется, мой друг армянин проспонсировал тебе эту новость, нет?
2: Короче.
3: Да, мы снова популярны.
2: Да, да. Ну, на самом деле, понятное дело, что...
3: Девчонки, вызывайте.
2: Да, вообще пожарить что-либо на огне, значит, умеют не все, так скажем, мягко говоря. Что овощи, что мясо, что угодно. Да, так, казалось бы, делов. Но на самом деле мы же знаем, что есть люди, которые не дожаривают, пережаривают. Вот эти горелые овощи, такое
4: все,
2: дело.
4: Все, что теплое, все, значит, готовое.
2: Да, на природе как будто бы не такой сильный и уровень...
4: Ну, там горячее сырым не бывает.
2: Вот, тоже прикольно, хорошо говорит. Но есть, так сказать, искусительницы, искусители,
4: да,
2: которые...
4: Надо завышать планку просто, и все.
2: Да, короче, получается, что за деньги на Авито можно найти человека-шашлычника, который с вами поедет на любую... Мне просто интересная картина. Он садится с вами в одну машину, например. У него мангал в руках, шампура, дровишки.
4: Раздувалка.
2: Раздувалка, естественно, большая. Вот, ну и вот он едет с вами, значит, на отдых. Мне кажется, прикольно.
3: Да?
2: Нет, ну если, как говорится, вы не умеете жарить шашлык, то кто?
3: Ну, кто-то есть, кто жарит, да. Я думаю, это скоро будет вообще очень популярно, что есть тот, кто тебе пожарит шашлык, тот, кто там поменяет розетки.
2: Да.
3: Вот кто умеет менять розетку?
2: Кто-то раньше выходил замуж, ну, ради этого.
4: На час,
2: а теперь
4: жить.
2: Можно просто заказать.
4: Вызвать мужа на час,
2: на часочек,
4: за этот час не выносит тебе мозг в целом.
3: Может,
4: сделал свое дело и ушел, а не вот это. Решим. Посмотрим.
2: Угу.
4: Да, потом. Сделаем.
3: Так это вообще не вынос мозга.
2: Да.
3: Так это наоборот. По другую сторону от этого потом посмотрим. Ну-ка, давай. Простите, пожалуйста.
2: Ладно, значит,
3: инвестировать в Лего выгоднее, чем в золото, крипту или акции.
2: Прикольно.
4: Так.
3: Короче, в среднем один набор приносит 11% годовых. Например, набор кафе Corner за $140 в 2007 году сейчас стоит больше 3000 баксов.
2: Mm-hmm.
3: Секрет в ограниченном предложении. Новые наборы продаются не больше 2 лет, потом они вовсе исчезают.
4: Wow.
3: Быстрее
4: тоже
3: всего...
4: Надо разбираться, какой брать.
3: Ну, вот,
4: какие будут редкими.
3: Лучше всего растут «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Бэтмен». 400% годовых.
4: Записываем.
2: Эльнур.
3: Я на...
2: Ну, новая форма инвестиций родилась у нас.
3: Вот сегодня. Да. Но это нельзя их раскрывать. Их ты должен как бы держать.
4: Поэтому никому не говорите.
2: Прикольно.
3: И потом просто продаешь.
4: В целом, ну, мы же знаем, Эльнур, с тобой,
3: да,
4: что дети Олега обожают Лего.
3: Знаем.
4: Дети Олега обожают Лего.
2: Так получилось.
4: Поэтому надо было, ну или надо было, можно сейчас купить. Через 2 года перепродать Олегу уже.
3: А Олег такой, он простак.
2: А то есть, да, вы такие решили сделать бабло на человека, который вместе с вами каждое утро, да, значит...
3: А на ком еще делать бабло?
2: Прикольно.
4: Ты же сам на это подписался, правильно?
2: На что?
3: На Лего.
4: Ну,
3: ты мог как своим детям покупать вот эти, как у нас в детстве были? Металлические.
4: Да-да-да.
3: Наоборы с отверткой.
4: Алюминиевые.
2: У меня был такой, да. Я когда им сказал, что вот был, показал фотки, они такие, а в чем прикол? Я говорю, ладно, все, забыли, блин. Короче, ребят, мы заканчиваем, получается.
3: Да.
2: Все, надо прощаться. С вами был Эльнур Нугманов.
3: Дина Косичкина.
4: И Олег Шарап.
2: До завтра, пока.
4: Счастливо.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 11 часов.
1: Реклама. Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-00. Акция действует до конца июня 2026 года.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
0: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Министерство здравоохранения России утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных в Российской Федерации. Следует из ведомственного документа. Пишут РИА Новости. Теперь в период отпуска по уходам за ребенком родитель сможет сохранить право на пособие, если он в этот период работал у другого страхователя. Это дает больше свободы и совмещение декрета с подработкой в других организациях, но без риска потери страхового обеспечения. Также теперь листок нетрудоспособности могут получить и самозанятые. В честь праздника 81-й годовщины Победы коммунисты Ленинградского обкома КПРФ поздравили волгоградцев. Активисты раздавали на улицах и мемориалах города специальный выпуск газеты «Сталинградская трибуна». В акции приняли участие представители всех районов. Основные мероприятия прошли у знаковых мест – Мамаева кургана, Парка Победы, Аллеи Героев и проспекта имени генерала Жукова. Жители города поддержали патриотическую инициативу, выразив солидарность и отметили внимание КПРФ к социальным вопросам и сохранению исторической памяти. В Волгоградской области начался сезон миграции болотных черепах. Рептилии массово уходят на дороги в поисках пищи и воды. Волонтеры призывают водителей, особенно на юге Волгограда, быть внимательнее, снижать скорость у водоемов и внимательнее смотреть на дорогу. Напомним, этот вид занесен в Красную книгу и требует бережного отношения. Полиция Волгограда задержала 39-летнего жителя ДНР, подозреваемого в мошенничестве. Мужчина, действуя по объявлению о подработке, забрал у 92-летней волгоградки 200 тысяч рублей, полученных ей по указанию звонившего, представившегося силовиком. Злоумышленник пытался получить еще 700 тысяч, но их у пенсионерки не оказалось. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы. Проводится мероприятие по установлению его причастности к другим подобным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. 16 мая в Волгоградской Горьковке пройдет 5-й книжный фестиваль. Начало мероприятия в 11 часов. Хедлайнеры и гости Роман Сенчин, Ислам Хнипаев, Асила Валентинович, Юлия Весова. Запланированы активности для взрослых и детей. Квест, творческие мастер-классы, встречи с писателями, лекции по истории, встречи книжных клубов, выступления волгоградских поэтов и музыкантов. Подробная информация на сайте библиотеки. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер.
1: Реклама. Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Алек Зибо и Португал Земена, Волгоград ФМ, поют, значит, простую истину. Океан — это метафора, ныряя в чувства, не бойся быть счастливым, там от звезд до дна все твое. Dive into the Ocean называется композиция, но теперь к нашим реалиям. Доброе утро, утро доброе, дорогие друзья, вторник, 12 мая. Поздравляю, майские праздники, все. Шашлыки доедены, дачи докопаны, или же вскопаны, тут кому как удобно. Вот. Но есть и хорошие новости, всего 4 дня на этой рабочей неделе. Круто? Да круто, конечно. И это уже не метафора, это диагноз. А еще куча крутой музыки впереди. Напоминает Волгоград FM, самая родная волна твоего города. И залетаем с тобой в новый музыкальный час. Нас там уже ожидает Энрике Иглесиас, Tired of Being Sorry. Также появится Робин Шульц и Топик, One by One. И на закусочку КДТК и Алекс Альта, One and Two. Через полторы минуты. Всем желаю нехорошего дня, замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».
7: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
8: Категория 0+.
9: Федеральная сеть «Лекарсервис» предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде пасмурно. Ветер юго-восточный слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 21, ночью до плюс 15.

«Хит твоего города» на Волгоград-ФМ.

0: Voya, Evolut, Rox, Seres.
1: Идущего, либо вариации на тему, но у тебя остается только одна сторона. Это правый руль, и это что-то типа производителей. Там Honda, Toyota, у них есть два варианта, которые тебе могут понравиться. Поэтому здесь, если ты не готов на правый руль пересаживаться, то лучше пока остаться, подкопить и уже на кроссовок сесть.
2: Я тоже так думал про правый руль.
1: Правильно? Ну, тут два на полтора тоже. Каждый свое хвалит. Я на правом руле много отъездил. С семьей, честно, не готов. Небезопасно. Спасибо тебе большое за вопрос. Друзья, у нас время, к сожалению, вышло. Благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Реклама. Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в Арконт на Монолите. В Арконт на Монолите. Автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Evolut, Rox, Seres, Dipal, Avator. 6 технологических брендов в одном месте. В Арконт на Монолите каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина 113D.
3: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Как планы летят к чертям, когда появляется кто-то с правильным акцентом. Лиса не собиралась влюбляться, но тот самый зеленоглазый, видимо, еще и в зеленоглазом такси, сказал два слова, и все. Добро пожаловать на лунный пол. Надеюсь, ваш сегодняшний вечер тоже будет полон приятных неожиданностей. Ну, а мы перебираемся к следующей композиции, точнее, к следующим. Vintage Culture и Gaps с треком Lost. Чуть ранее здесь I Can't Wait от Боба Синклера и Кьезы. Ну и на закусочку Hearts и Purple Disc Machine Wonderful Life. Совсем скоро.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Фрагмент. Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен, город Волжский, проспект Ленина, 148.
5: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс. Из Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.

0: Подарки многодетным и молодоженам. 0+.
1: Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
2: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
3: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18:00 в ресторане Волгоград. Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
2: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
3: Подробнее в соцсетях Волгоград FM 101.5. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
4: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок Бурковский парк.
5: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Формада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Формадастрой.ру».
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Рекса только что призналась, что ее новая религия — это саундбар с басами по соседству. Не, ну серьезно, пока одни ищут просветление где-то там в горах, другие находят его на танцполе между чьим-то локтем и пролитым коктейлем. Ну, у каждого свой путь, друзья мои. Вот у нас с вами тоже свой, пока он лежит в финал этого часа, где нас ожидает BTS с работы Swim, а также Дэвид Гетта и Алесса Never Going Home Tonight. Не пропустим.
1: Реклама.
2: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания Green Step.
4: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
5: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните. 98-90-30. 98-90-30.
7: Надоело продавать машину? Доверьте это Fresh. Выкупаем автомобили по суперцене в Волгограде в день обращения. Оценка за 15 минут. Бесплатная комиссия. Fresh. Автомобили покупают здесь. Ждем вас во Fresh по адресам. Проспект Ленина 65Б/1 и проспект Жукова 94Д. Fresh.
8: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
9: 12+.
10: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автомобиля, кресло, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Муж просил подождать.
12: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
11: Ах, оконыч.
12: 43-55-13.
2: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
14: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
15: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
16: ООО «Лисина». УГРН 123-340-00-11-833. Город Волгоград.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время.
2: 14 часов.
0: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Это Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Косметика, бытовая химия и парфюмерия станут первыми категориями, которые коснется проект российской полки, сообщил замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. По его словам, российская косметическая процедура уже пользуется популярностью и представлена во всех потребительских сегментах. Минпромторг подготовил законопроект, обязывающий размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. Изначально он должен был вступить в силу с 1 марта текущего года, но теперь запуск перенесен на год позже, до 1 марта 2027 года, чтобы ритейлеры и маркетплейсы успели подготовиться. Фракция КПРФ в Госдуме предложила запретить операторам связи продавать использовавшиеся ранее сим-карты в течение первого года после расторжения договора с абонентом. В документе депутаты указали, что сегодня существует проблема, связанная с быстрой перепродажей абонентских номеров операторами связи после расторжения договора с предыдущими владельцами. 15 мая на Мамаевом кургане в Парке Победы в честь своего 35-летия компания «Лукойл» организует ставший уже традиционным экологический забег. Особенностью этого года станет участие в нем представителей 35 национальностей, проживающих в городе-герое. Организатором выступил «Перетек» – научно-технический полигон компании. В рамках экологической инициативы «Лукойла» всего в России пройдут 4 старта с символичным названием «Побеги больше, чем спорт». И первый из них стартует в Волгограде. В программе высадка 35 крымских сосен и более 1000 деревьев в рамках акции «Сохрани лес». Зарядка со звездами спорта Сергеем Лопатинским и Максимом Бабаниным. Забег народов России, концерт национальных коллективов, дегустация блюд разных народов, конкурсы, подарки, фотозона. Передача коллекции из 20 национальных костюмов, которые станут основой Музея национальных культур «Дома дружбы». Приглашаются все желающие. 15 мая. Начало мероприятия в 10 часов. Вход свободный. Полиция Волгограда задержала 39-летнего жителя ДНР, подозреваемого в мошенничестве. Мужчина, действуя по объявлению о подработке, забрал у 92-летней волгоградки 200 тысяч рублей, полученных ей по указанию звонившего, представившегося силовиком. Злоумышленник пытался получить еще 700 тысяч, но их у пенсионерки не оказалось. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы. Проводится мероприятие по установлению его причастности к другим подобным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В городище оборудуют новые площадки для крупногабаритного и растительного мусора. Для их устройства объявлен аукцион. Подрядчику предстоит возвести 41 площадку с бетонным покрытием и ограждениями. Места их расположения не называются, они будут согласованы с заказчиком. На обустройство площадок планируется потратить свыше 2 миллионов рублей из бюджета городищенского городского поселения в рамках благоустройства территории. Курс валюты на сегодня – доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.
5: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Тиесто и Брайан Грей только что напомнили нам классический трюк, когда все идет не так. Главное — убежать подальше, желательно на красивый курорт с панорамным видом, коктейлем и полным игнорированием того факта, что проблемы, скорее всего, поехали с вами в том же самолете. Но бас и бит такой крутой, что, в принципе, на это уже все равно. Вторник, 12 мая, друзья мои, продолжаем кататься по волнам Волгоград FM. Иман Бек и You Not Us, Heal My Heart. Чуть ранее здесь Йолка с треком «Проще». Ну и на закусочку Vision VX Sira, Not So Lonely. Еще раз всем привет и крутого вторника.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM. Реклама.
2: На манеже Волгоградского цирка с 9 мая грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
3: Категория 0+.
4: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
3: 0+.
5: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
6: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
7: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
6: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
7: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
8: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе. Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде пасмурно. Ветер юго-восточный слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 21, ночью до плюс 15.
3: Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети ШинаСУ и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании ШинаСУ по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: 5, 9, brown eyes.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Фанаты 80-х сейчас явно улыбнулись и не поняли, почему. Подсказываю, друзья мои. Иван Бек и Юна Тас взяли скелет той самой композиции «You're my heart, you're my soul» от Modern Talking и одели его в 2024. Получилось, что ностальгия теперь звучит так, будто ее зарядили энергетиком. Дитер Боллен, кстати, в соавторах. Не, ну, серьезно. Лёни Каллум Скотт в продолжении часа с работой «Stay», а также «Набу» и «Мания» с предложением «Замедлиться», «Slow down».
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Сапа.
2: Реклама.
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: Так в «Премьер-строй Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57. Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации и дополнительного оборудования. Компьютерную диагностику получить в подарок. «Лекарсервис», Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А, телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года. Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника «Кинезитек», 60

0: больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150Д. Телефон 530101.
1: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Если вы проснулись сегодня и до сих пор переживаете разговор, которого не было, перечитывайте сообщения, которые вам никто не писал, и злитесь на человека, который ничего, собственно, не сделал для вас, то у меня для вас тоже есть саундтрек, который мы с вами только что послушали. «Гриффин» и «Каскад» спели только что в моей голове. In my head. Самый честный диагноз, между прочим, нашему воображению. Ну, а следующий трек не придуман, честное слово. Мы просто возьмем и улетим за тысячи миль отсюда. Оффенбах, Miles Away, через буквально пару минут.
1: Реклама.
2: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
3: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
4: 0+.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
10: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
11: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
2: Твое время.
3: 15 часов.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Более 10 новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России с 1 сентября текущего года. Это следует из проекта приказа Минздрава Российской Федерации. Кроме того, проект предусматривает введение новых должностей среднего медицинского персонала, включая медицинскую сестру по медицинской реабилитации и специалиста по оказанию медицинской помощи обучающимся. Одновременно документ предполагает прекращение набора на несколько устаревших специальностей. Фракция КПРФ в Госдуме предложила запретить операторам связи продавать использовавшиеся ранее сим-карты в течение первого года после расторжения договора с абонентом. В документе депутаты указали, что сегодня существует проблема, связанная с быстрой перепродажей абонентских номеров операторами связи после расторжения договора с предыдущими владельцами. В Дзержинском районе Волгограда с 11 мая начинаются работы по реконструкции 4,5-километрового участка трамвайной линии от улицы Космонавтов в микрорайоне Жилгородок до улицы Хорошева. В этой связи меняется работа трамваев номер 5, 7, 10 и 12. В Красноармейском районе Волгограда начался ремонт сетей, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение рабочего поселка Южный. До конца 2027 года планируется привести в порядок свыше 15 километров водопровода и 14 километров канализационной сети. Изношенные стальные трубы заменят на современные, не подверженные коррозии, пластиковые. Это улучшит качество коммунальных услуг для почти 5000 жителей поселка. КО Волгограда откроется музей народных промыслов. В экспозицию войдут более 60 прялок и веретен из разных областей. Настоящий ткацкий станок, предметы традиционного быта, рушники, сундуки, шкатулки и многое другое. Особое место займут прялка, использованная в качестве декорации на мастфильме в фильме «Легенда о Коловрате» и старинный буфет из Великого Устюга. Подробности можно будет найти в ВК-сообществе «Центральный парк Волгограда». Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
4: Реклама.
8: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Фрэнк Монтана и Макси Би только что выдали самую чудесную песню о расставании в истории. Никаких страданий в позе эмбрион, только бизнес-класс, дорогие машины и внезапная любовь к шопингу. Оказывается, мужская депрессия выглядит так. Что ушла? Отлично, я куплю вам второй вертолет. Звучит как самый токсичный, но самый прибыльный совет по саморазвитию. Еще раз всем здравствуйте, друзья мои. Вторник, 12 мая, продолжается. Ну и новый музыкальный час у нас с вами впереди, в котором появится Эд Ширан с композицией «Азизам». Чуть ранее здесь мод, намек на нас. Ну и раньше всех «Камрад Би Майн» через одну минуту.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
6: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
8: 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Волгограде пасмурно. Ветер юго-восточный слабый, до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 21, ночью до плюс 15.

Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

91.5. Знаем, что любишь. Волгоград FM.

0: Guardian только что выдала самую оптимистичную финансовую стратегию в истории. Оказывается, чтобы получать деньги, не нужно работать смену. Достаточно сделать вдох. Ну, серьезно. Цитирую. «Мне платят за то, что я существую. Я пробовал так сделать, лег на диван, глубоко вздохнул, а в ответ тишина. Никаких переводов. Не знаю, может, я что-то не так делаю, или же не тем банком пользуюсь». Ну, а мы движемся далее. Avalon Roxton, Vertigo, также John Summit, после паузы, Shades of Blue.
1: Волгоград. Волгоград и Фрага.
2: Реклама. Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
3: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая 18.00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама-2026». Билеты в кассах города.
4: 0+.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42, 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Помните тот короткий период, когда Ферджи пела не про охоту на парней, а, скажем так, нежно и с душой? Вот он, прямо перед нами. Это вот та самая песня, где голос звучит почти уязвимо, без всей этой электронной брони. Говорят, трек записывали с живым пианино в основе, а потом Will.i.am пришел и, конечно, все пересобрал по-своему. Но ту самую теплоту не убил. Летим в финал этого часа. Дэниэль Поттер там нас ожидает. Crazy All My Life. А также Кевин Харрис и Клементина Дуглас чуть раньше. Blue Science.
1: Реклама.
2: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам. 0+.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: что любишь.
1: 101.5. Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Твое время. 16:00.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-20. 407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
7: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
8: Информационный конвейер.
9: Град ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Москва не получила ответа из Европы по кандидатуре бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера для переговоров России и ЕС, сообщил Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин отметил, что для него предпочтительнее был бы Шрёдер, но выбрал за европейцами. Косметика, бытовая химия и парфюмерия станут первыми категориями, которые коснется проект «Российской полки», сообщил замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. По его словам, российская косметическая процедура уже пользуется популярностью и представлена во всех потребительских сегментах. Минпромторг подготовил законопроект, обязывающий размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. Изначально он должен был вступить в силу с 1 марта текущего года, но теперь запуск перенесен на год позже, до 1 марта 2027 года, чтобы ритейлеры и маркетплейсы успели подготовиться. Группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибаддинов внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах и интернете. Цель инициативы – предотвратить финансовые потери граждан и ограничить рост долгов по займам с высокими ставками. Запрет распространится на размещение рекламы рядом с социальными объектами и местами массового скопления людей. Авторы проекта уверены, что ограничения защитят россиян от недобросовестной рекламы займов.
10: В Волгограде 12 мая отключат свет в трех районах. Плановые работы пройдут на юге региона, в Красноармейском и Советском районах, а также в центральной части областной столицы. Длительность ограничений составит от 4 до 8 часов.
9: Инспекторы ДПС пресекли опасную поездку подростков на питбайках. В ходе несения службы сотрудники госавтоинспекции в городе Камышин остановили 2 16-летних водителей, передвигавшихся на питбайках. Родители несовершеннолетних привлечены к ответственности, санкция которых предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области.
10: Более 85 тысяч жителей Волгоградской области уже проголосовали за проекты благоустройства будущего года. В тройке лидеров в Волгограде конечная станция скоростного трамвая ВГТЗ, парковая зона на улице Фадеева и территория у улицы Симонова и 8-й воздушной армии. Голосование продлится до 12 июня включительно. Принять участие смогут все желающие старше 14 лет на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград-ФМ.
8: Информационный конвейер.
1: Реклама.
3: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Если у вас еще не начались летние вечера, ну, собственно, как у всех, с танцами до утра, то Тали Фарбен предлагает начать прямо сейчас, не дожидаясь сезона. Главное, что нужно, это второй человек, луна и способность разговаривать без слов. Ну и чтобы соседи снизу были терпеливы или хотя бы в отъезде. Но у нас наши музыкальные исполнители как раз наоборот приехали и ждают выхода своего. Мари Краймбрери, первые 30 минут этого часа, давай не ждать. Чуть ранее здесь Саврина Карпентер, ее «Эспрессо», ну и на закуску «Медуза», «Don't Wanna Go Home», совсем скоро.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Сломалась машина, попал в ДТП. Эвакуатор везет, поможет тебе. Служба эвакуации везет. Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
4: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600-06-81. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом Плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
6: На манеже Волгоградского цирка. С 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
7: Категория 0+.
8: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
9: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
10: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
11: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
10: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
12: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: доступной цене. Скатерть-самобранка. Сказка на вашем столе.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «ШинаСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Погода на Волгоград-ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-восточный слабый до 3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 50%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 17.
3: Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети ШинаСУ и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании ШинаСУ по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шиносу», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Кендрик Ламар и Сизей только что напомнили, что лучшие вещи рождаются случайно. Этот трек вообще-то планировали сделать просто интерлюдии, без барабанов, просто сэмпл, и Кендрик напевает мелодию. А в итоге получилось 13 недель на первых местах в чартах. Вот так вот сидишь, ничего не планируешь, а потом раз, и ты крутой. А, собственно, как и Бен с новиночкой Hollow, который совсем скоро появится, а еще Богдан Медведев с разбитым сердцем. Оно же Broken Heart.
1: Волгоград? Волгоград? Волгоград и Сада.
2: Реклама. Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
4: Любая женщина достойна любви.

0: Действует до конца мая 2026.
1: Возможности и риски. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
2: Компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
3: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
4: Группа, например, становится классикой. Главные рок-хиты с симфоническим оркестром. 5 июня, ЦКЗ, 19:00. Такое нельзя пропустить. 18+.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5. Волгоград FM.
1: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
2: Твое время. 17 часов.
1: Реклама.
3: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
5: Информационный конвейер.
6: Это Волгоград FM. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Косметика, бытовая химия и парфюмерия станут первыми категориями, которые коснется проект российской полки, сообщил замглавы Минпромторга России Роман Чекушев. По его словам, российская косметическая процедура уже пользуется популярностью и представлена во всех потребительских сегментах. Минпромторг подготовил законопроект, обязывающий размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. Изначально он должен был вступить в силу с 1 марта текущего года, но теперь запуск перенесен на год позже, до 1 марта 2027 года, чтобы ритейлеры и маркетплейсы успели подготовиться. Фракция КПРФ в Госдуме предложила запретить операторам связи продавать использовавшиеся ранее сим-карты в течение первого года после расторжения договора с абонентом. В документе депутаты указали, что сегодня существует проблема, связанная с быстрой перепродажей абонентских номеров операторами связи после расторжения договора с предыдущими владельцами. 15 мая на Мамаевом кургане в Парке Победы в честь своего 35-летия компания «Лукойл» организует ставший уже традиционным экологический забег. Особенностью этого года станет участие в нем представителей 35 национальностей, проживающих в городе-герое. Организатором выступил «Перетек» – научно-технический полигон компании. В рамках экологической инициативы «Лукойла» всего в России пройдут 4 старта с символичным названием «Побеги больше, чем спорт». И первый из них стартует в Волгограде. В программе высадка 35 крымских сосен и более 1000 деревьев в рамках акции «Сохрани лес». Зарядка со звездами спорта Сергеем Лопатинским и Максимом Бабаниным. Забег народов России, концерт национальных коллективов, дегустация блюд разных народов, конкурсы, подарки, фотозона. Передача коллекции из 20 национальных костюмов, которые станут основой Музея национальных культур «Дома дружбы». Приглашаются все желающие. 15 мая. Начало мероприятия в 10 часов. Вход свободный. Полиция Волгограда задержала 39-летнего жителя ДНР, подозреваемого в мошенничестве. Мужчина, действуя по объявлению о подработке, забрал у 92-летней волгоградки 200 тысяч рублей, полученных ей по указанию звонившего, представившегося силовиком. Злоумышленник пытался получить еще 700 тысяч, но их у пенсионерки не оказалось. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Задержанному грозит до 6 лет лишения свободы. Проводится мероприятие по установлению его причастности к другим подобным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. В городище оборудуют новые площадки для крупногабаритного и растительного мусора. Для их устройства объявлен аукцион. Подрядчику предстоит возвести 41 площадку с бетонным покрытием и ограждениями. Места их расположения не называются, они будут согласованы с заказчиком. На обустройство площадок планируется потратить свыше 2 миллионов рублей из бюджета городищенского городского поселения в рамках благоустройства территории. Курс валюты на сегодня – доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград FM.
5: Информационный конвейер.
1: Реклама.
7: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20, работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515 015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Композиции Rain Dance играли только что для нас, для нашего классного настроения. И вот мы с вами ворвались в этот вечерний эфир в студии. Я, Виктория Сотникова, и очень рада всех вас здесь встретить после этих длинных выходных, да, в нашей короткой рабочей неделе. Да, конечно, первый день, он всегда очень тяжелый после выходных, но радует, знаете, какой факт, что сегодня не понедельник, сегодня вторник, все уже прекрасно, потому что обычно понедельник день тяжелый, тут немножечко уже градус сбавился. Но, надеюсь, по задачам, правда, у вас там не все так уж сложно, ну, хотя выходные там обычно, знаете, столько всего нас ждет потом, но не будем, да, о плохом, все. Хороший день у нас, потому что, почему, уже вечер, заканчивается рабочий день, пора расставаться со всеми задачами, отдыхать, расслабляться, впереди слушаем прекрасную музыку. BTS, Fastboy и через пару минут Алек Зеба и Portugal VMS с композицией Dive into the Ocean, поэтому не переключаемся.
1: Волгоград FM
2: 101.5. Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
5: ОАО «Российские железные дороги».
6: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
7: Шоу, которое нельзя пропустить. 19 мая в 18.00 на сцене Центрального концертного зала финал конкурса красоты и интеллекта для многодетных мам «Наша красивая мама 2026». Билеты в кассах города.
8: 0+. В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А.
9: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
10: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
11: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
10: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
11: Подробнее в соцсетях Волгоград FM 101.5. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
12: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок Бурковский парк.
13: Мечта рядом. Закрытый коттеджный поселок Бурковский парк. 15 минут до центра. Земля статус ИЖС. Футбол, падл, теннис, дубовая роща и детские площадки. Успевайте выбрать участок. Бурковскийпарк.ру.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: года на Волгоград FM.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-восточный слабый до 3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 50%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 17.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: композицию «Wait» играл только что для нас, для нашего хорошего настроения. И знаете, вот эта песня как будто бы гимн сегодняшнего дня. Вот в целом гимн первого рабочего дня после длинных выходных, отпусков и так далее. Вот реакция «Wait». Подожди немножечко, мне надо загрузиться, мне надо подумать, мне надо осознать и вообще в целом успеть обработать. А тебя-то трясут прямо здесь и сейчас, а еще лучше вчера, да, должно было быть все готово. Ну и, кстати, сегодня еще день хронической усталости, поэтому в целом, если вдруг вы устали к концу дня, то все нормально, да, вы просто идете по праздникам. Ну, а самое главное, давайте все-таки немножечко поможем друг другу раскачаться, да, почувствовать небольшую энергию. Впереди для этого будут играть Two Colors of On Batch, и через пару минут Cheat Codes и Trends, композиция Bloom, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5. Реклама.
2: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор конкурса ИП «Соболев» Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
4: «Озеленение 34». Рулонные газоны, устойчивые к заморозкам, засухе, избытку влаги и вытаптыванию. Эффектный вид сразу после укладки. Высокое качество дерна и отсутствие сорняков. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
5: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
8: Не пропустите 17 мая в 17:00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в Театре Царицынская опера. Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии. Чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
9: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-42-722-722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 3.
10: Агат. Продавай выгодно.
11: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
12: 0+.
13: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
14: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
15: Любая женщина достойна любви. Но главная любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
16: «Пилюля» – на всех маркетплейсах страны. ООО «Лисина», ОГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
17: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

0: Рэй Далтон с композицией «All We Got» играл только что для нас, для нашего классного настроения. И ну как же без моей любимой рубрики, да? Точнее, рубрика «Интересные фактики». Вот я вычитала на этот раз, что, оказывается, кошки могут быть левшами и правшами. Они буквально тоже пользуются либо левой, либо правой лапой посильнее, да, побольше. И как это, значит, влияет на характер? Это еще и на характер влияет. Кошки-левши, значит, они настоящие тревожники, которые осторожничают во всем. Ну, а правши, они такие более спокойные, уверенные, потому что, ну, конечно, правая лапа рулит. И, конечно, можно, знаете, как проверить животных, просто положить лакомство в какой-нибудь узкий стакан, да, чтобы им пришлось лапы туда залазить и пытаться достать лакомство. И вот какую лапу он первый потянет, да, первый будет использовать, вот, значит, той лапой он, к той лапе он и относится, да, к правой или к левой. В общем, вот такие вот интересные факты. Ну, а музыка, которая будет нас радовать впереди, это Сия и Кайли Минок, Паскаль Летублон, Леони и через пару минут Тиесто и Брианна Грейс, композиция Beautiful Places, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5. Реклама. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ. Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания «Гринстеп».
3: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
4: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Гринстеп». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
5: Яркий образ начинается с нас. 16 мая 2026 года. Грандиозное поступление одежды и обуви из Европы по низким ценам. Мюнхен. Город Волжский. Проспект Ленина, 148.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг. Диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
9: 12+.
10: Строя фундаментальное. Выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград» 60-57-57.
11: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
12: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
11: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
12: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
13: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
14: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна.
15: Семейная стоматология в Волжском. Телефон 47-12, Аламутская 21-Д.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Пирелли» в розничной сети «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300.
3: Акция действует до конца июня 2026 года.
4: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101,5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Росстандарт утвердил новый ГОСТ по качеству социальных услуг, который с сентября вводит обязательную классификацию персонала и единые требования к квалификации, обязанностям и компетенциям сотрудников. Стандарт также предусматривает критерии оценки персонала и минимальные требования для организации соцобслуживания. В ведомстве отметили, что нововведения направлены на повышение качества кадрового состава и уровня социального благополучия граждан. Группа депутатов от КПРФ и сенатор Айрат Гибаддинов внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы микрозаймов в общественных местах и интернете. Цель инициативы – предотвратить финансовые потери граждан и ограничить рост долгов по займам с высокими ставками. Запрет распространится на размещение рекламы рядом с социальными объектами и местами массового скопления людей. Авторы проекта уверены, что ограничения защитят россиян от недобросовестной рекламы займов. 15 мая на Мамаевом кургане в Парке Победы в честь своего 35-летия компания «Лукойл» организует ставший уже традиционным экологический забег. Особенностью этого года станет участие в нем представителей 35 национальностей, проживающих в городе Герои. Организатором выступит «Ритек» – научно-технический полигон компании. В рамках экологической инициативы «Лукойла» всего в России пройдут 4 старта с символичным названием «Побеги больше, чем спорт». И первый из них стартует в Волгограде. В программе высадка 35 крымских сосен и более 1000 деревьев в рамках акции «Сохрани лес». Зарядка со звездами спорта Сергеем Лопатинскиным и Максимом Бабаниным. Забег народов России, концерт национальных коллективов, а также дегустация блюд разных народов, конкурсы, подарки и фотозона. Передача коллекции из 20 национальных костюмов, которые станут основой Музея национальных культур «Дома дружбы». Приглашаются все желающие. 15 мая. Начало мероприятия в 10 часов. Вход свободный. Студентка из Волгоградской области перевела мошенникам более 1,5 миллиона рублей при попытке купить новую валюту. Злоумышленники связались с ней через мессенджер, убедив, что продают валюту для популярной онлайн-игры. В течение месяца девушка совершала переводы на разные счета через мобильное приложение и QR-коды. Полиция напоминает, что мошенники часто используют темы, связанные с играми, и при малейшем сомнении обращаться в полицию, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Волгоградской области. ПКО Волгограда откроется музей народных промыслов. В экспозицию войдут более 60 прялок и веретен из разных областей. Настоящий ткацкий станок, предметы традиционного быта, рушники, сундуки, шкатулки и многое другое. Особое место займут прялка, использованная в качестве декорации на мастфильме в фильме «Легенда о Коловрате» и старинный буфет из Великого Устюга. Подробности можно будет найти в ЭКО-сообществе «Центральный парк Волгограда». 1 мая начинает работать Приволжская детская железная дорога в Волгограде. Сезон продлится до 31 октября. В любой день недели жители и гости города смогут прокатиться на поезде под управлением юных железнодорожников по пойме реки Царица и посетить экспозицию Музея истории детской магистрали. Отправление экскурсионных составов будет осуществляться со станции Площадь чекистов. Дети до 5 лет могут проехать бесплатно. Курс валюты на сегодня: доллар 74 рубля 30 копеек, евро 88 рублей 55 копеек. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуски новостей на Волгоград ФМ.
6: Информационный конвейер.
0: Реклама.
2: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: ЦСТ играли только что для нас, и вот мы уже в 7 часу нашего прекрасного вечера. В студии все так же я, Виктория Сотникова, и надеюсь, что мы с вами тут в хорошем настроении, прекрасно проводим время, наслаждаемся классной музыкой. Да, выходные закончились, к сожалению, немножечко плохих новостей, но хорошие новости, выходные скоро новые настанут. И вообще в целом потеплело, лето буквально практически уже, да, у нас здесь с вами, а это значит, что скоро начнется прекрасная пора пляжей, купаний, отпусков и так далее. Поэтому, ну, радуемся сильно всему и слушаем прекрасную музыку. Впереди играют Миша Миллер и Алекс Вилли, Зейн, и через пару минут Винтаж Калыч и Габс, композиция Лост, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM 101.5.
2: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
3: Горячее весеннее предложение от Хаба Фреш. Идеальный автомобиль для ваших приключений. От стильных седанов до вместительных внедорожников ждет вас. Более 700 автомобилей в наличии до 1 миллиона рублей. Ждем вас ежедневно в наших Хабах Фреш с 9 до 21 часа по адресам: проспект имени Ленина 65Б/1, проспект маршала Жукова 94Д.
4: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный? Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60-57-57.
5: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Так звучит зажигание. Так звучат поворотники. А выгодный сервис «Лада» звучит так. Бесплатная диагностика по 30 пунктам. 2 литра масла в подарок при ТО.
9: Официальный дилер «Лада» П-сервис плюс. Азизбекова 73. Телефон 20-08-28.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года.
11: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор конкурса ИП «Соболев» Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
13: «Озеленение 34». Проектирование и монтаж систем автополива от ведущих производителей. Важно не только вырастить, но и сохранить растения в красивом и здоровом виде. Обращайтесь к профессионалам. «Озеленение 34».
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «ШинАСУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Погода на Волгоград ФМ.
2: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-восточный слабый до 3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 50%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 25, ночью до плюс 17.
3: Реклама. Покупай комплект летних шин Пирелли в розничной сети ШинАСУ и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Пирелли компании ШинАСУ по телефону в Волгограде 255-300.
4: Акция действует до конца июня 2026 года.

0: сейчас умрешь.
1: Гороскоп на раз-два.
2: Овны, обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с окружающими. Гармония является едва ли не обязательным условием достижения успеха. Тельцы, похвально ваша открытость. Вы повернулись к миру лицом, и он решил ответить вам тем же. Близнецы, трудностей возникает многовато. Неудивительно, что многим представителям знака не удается сохранить хорошее настроение. Раки, день не выдающийся, но вполне приятный. В чем-то он будет связан с возвращением к прошлому. Львы, удается решить много задач, справиться с разными делами. Здравый смысл берет верх над эмоциями. Девы, деловая активность очень высока. Представители знака плодотворно трудятся сами и никому не дают отлынивать от работы. Весы, пришло время проявить настойчивость и упорство. Именно эти качества сегодня позволят добиться успеха. Скорпионы, этот день будет связан с многочисленными огорчениями и переживаниями разного масштаба. Стрельцы, используйте первую половину дня максимально эффективно. Это самое благоприятное для вас время. Козероги, самая благоприятная часть дня – это его начало. Обстоятельства складываются удачно, и встречи проходят плодотворно. Водолеи, этот день будет очень удачным во многих отношениях и, возможно, получение интересных деловых предложений. И рыбы, у вас сложный день, в течение которого многие не раз пересмотрят свои принципы и взгляды на жизнь. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.

0: Реклама. Доброго вечера вам желает ООО «Шиносу», официальный дилер шин «Пирелли».
1: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шиносу» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шиносу» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: с композицией How to Love играли только что для нас, для нашего классного настроения. И у меня есть новость про сериал 1D. «Бумажный дом», который всем очень сильно нравился, возвращается. Netflix официально объявили о расширении франшизы. Единственное, пока нет подробностей, да, не говорят, что это будет. Прямое продолжение истории грабителей, да, вот в «Масках Дали». Или это будет какой-то спин-офф по сериалу. В общем, ждем очередной шедевр. Обещает трейлер уже, да, насыщенную прекрасную картиночку. Если вдруг вы любите этот сериал, то, я думаю, точно вы будете следить за новостями. Ну, а впереди слушаем музыку. Нас ждет Тедди Свимс, Лео Ниимран и через пару минут Disturbed с композицией The Sound of Silence, поэтому не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Реклама.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 204842. 204842.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Май, пора сажать. Огород сам себя не вскопает.
6: Май – это когда так хочется отправиться в путешествие. Навстречу солнцу, впечатлениям и свободе.
7: А что, если идеальный автомобиль для любых поездок уже ждет вас в Агат-РФ пробег?
5: Не трать время на долгие поиски и рассуждения. Просто выбирай то, что нужно под твои планы. Покупай, меняй, продавай без лишних хлопот с проверенным дилером.
6: В Агат-РФ пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2. Телефон 8-84-42-722-722.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: 24 мая – день открытых дверей в колледже «Поколение Макситет». Современные профессии – программирование, дизайн, маркетинг, диплом Московского колледжа, не уезжая из Волгограда. Запись по телефону 966-134.
10: 12+.
11: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
12: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18:00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
11: Вечер воскресенье в компании любимых радиоведущих.
12: Подробнее в соцсетях Волгоград FM 101.5. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
13: Спонсор ООО «Формада». Коттеджный поселок Бурковский парк.
14: Строите дом? Принимаете квартиру? Не рискуйте деньгами. Ошибки строителей стоят дорого. «Формада». Стройконтроль на каждом этапе. Находим проблемы до того, как они станут затратами. «Формадастрой.ру».
15: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Bruno Mars, композиция I Just Might, играли только что для нас, для нашего классного настроения. И вот с этой композицией мы подходим уже к концу этого часа. И это означает только то, что нам пора с вами прощаться. Осталось совсем немного музыки, да, совсем немного времени. Очень быстро пролетели наши с вами два часа. Очень быстро пролетел этот день. У меня он как будто бы за одну секундочку пронесся. Очень много разных событий было. Надеюсь, что у вас очень насыщенно проходят дни по-хорошему. Знаете, насыщенно, что очень классно много всего происходит. Ну и впереди будем слушать The Cardigans, Brooks XTN, и через пару минут Disco Lines и Тинаши с композицией No Broke Boys, поэтому не переключайтесь. А я говорю вам пока-пока, до завтра.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: Реклама. Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
3: Спонсор конкурса ИП Курдюков Владимир Сергеевич, компания Green Step.
4: Сосед, шикарный газон у тебя. Чем стрижешь?
5: Газонокосилкой «Кайман». Покупал у официальных дилеров компании «Green Step». Отличные цены, гарантия. Газон высококачественный тоже у них брал. Телефон запиши. 505-37.
6: Сломалась машина. Попал в ДТП. Эвакуатор «Везет» поможет тебе. Служба эвакуации «Везет». Работаем в Волгограде и области. Круглосуточно. 517-517. 517-517.
7: На манеже Волгоградского цирка. С 9 мая. Грандиозный военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы». Головокружительные трюки, песни военных лет, конный аттракцион и выступления морских котиков. Незабываемые спецэффекты. Не пропустите.
8: Категория 0+.
9: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
8: 0+.
10: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
11: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
12: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
13: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
12: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
13: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
14: Спонсор ООО «Семейная стоматология».
15: Здесь есть детский стоматолог, ортопед и имплантолог, и хирург, и рентгенолог. Зубы лечат, и не больно. Будет вся семья довольна. Семейная стоматология в Волжском. Мира 150D. Телефон 530101.
16: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Шина-СУ». Официальный дилер шин «Пирелли».
1: Твое время. 19 часов.
0: Реклама.
2: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии Tire Life. Об акции уточняйте у официального представителя Pirelli компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.
0: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Президенту Владимиру Путину доложили об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Во вторник глава государства встретился с командующим РВСН генералом Сергеем Каракаевым. Ракету называют основным фактором ядерного сдерживания на ближайшие несколько десятилетий. В Оловлинском районе перед праздниками задержали наркокурьера. В автомобиле, который был остановлен сотрудниками ГАИ, обнаружили 16 пакетов так называемой синтетики. Подозреваемый задержан, заведено уголовное дело. Сотрудникам полиции житель Волгоградской области заявил, что нашел работу по объявлению в Даркнете, пишут «Городские вести». Ограничивать доступ к Майнкрафт в России не планируется, сообщили в Роскомнадзоре. Ранее о том, что игру могут заблокировать, писали некоторые телеграм-каналы. Причиной в сообщениях называли использование игры для вовлечения школьников в киберпреступления. Александра Короткова, служба информации.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: Видеть мир ясно, бесценно. И сделать это просто. Центр хирургии глаза на улице Базарова, 20. Работает для вас. Комплексная диагностика, лечение катаракты и лазерная коррекция зрения по доступным ценам. Телефон 515-015. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Май, дача, акварель. Будет много теплых дней. Обустраиваем дачу, баню, сад и дом в придачу. Заезжаем, выбираем, покупаем, отдыхаем. ТРЦ «Акварель» ждет вас в гости каждый день. «Акварель» – уютнее, чем на даче.
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Привет, соседка. А вы куда?
3: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
4: Мир. Труд. Фреш. Время обновить автомобиль. Весенние предложения. Легкие условия на покупку. Более 500 проверенных автомобилей в наличии с гарантией. Каждый из них может стать вашим. 20 лет успешной работы на автомобильном рынке. Двигайся с нами. Двигайся с Фреш. Ждем вас в наших хабах ежедневно по адресу проспект Жукова 94Д и проспект Ленина 65Б/1.
5: Икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 13 по 17 мая. Скидки и подарки многодетным и молодоженам.
6: 0+.
7: Проще простого. Один вопрос и два варианта ответа. Что может быть проще? Каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
8: Спонсор конкурса ИП «Соболев» Матвей Сергеевич. Компания «Озеленение 34».
9: «Озеленение 34». Ландшафтный дизайн любой сложности. От проекта до конечного результата. Узнайте, как красиво и оригинально может выглядеть ваш дачный участок, придомовая территория или парк на сайте «Озеленение 34».
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград FM.
1: Завтра в Волгограде ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-восточный слабый до 3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 50%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха днем до +25, ночью до +17.

0: спонсор программы «Встречка» ООО «Арконт-В».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на «Волгоград-ФМ».
3: Доброе утро.
4: Доброе утро. Вот такой вопрос.
3: Слушаю вас.
4: Кашкай 2011 года. Я второй хозяин. Как бы все устраивает, но хочется уже что-то получше. Вот. На что поменять сейчас, в данный момент? Не хочется китайца брать.
3: Есть вариант.
4: Более свежая машина.
3: Есть варианты, конечно, просто подобновить Кашкай, но это как вариант просто. Есть варианты чуть увеличить платформу, что-то типа Outlander, например, посмотреть. Ну, можно, конечно, погоняться за более такими популярными вещами, типа там RAV4, сервихи, еще чего-то, но это увеличение бюджета, сразу скажу. То есть, если хочется малой кровью обойтись, можно просто обновленные линейки вашего же автомобиля рассматривать, если прямо совсем не хочется. Если чуть-чуть добавлять, то есть варианты у корейцев 2, 2 и 4, в зависимости от того, какие мы бюджеты будем раздувать. Есть варианты вообще уйти, скажем так, в другую сторону и посмотреть что-то из Европы, но опять же, вот с учетом тех тонкостей, которые мы обсуждаем постоянно, варианты нужно искать исключительно посвежее, живые, а там бюджет уже ну практически такой же, как у тех же равчиков.
4: Ну а вот который Кашкай обновленный, он по надежности такой же будет, как мой?
3: Плюс-минус. Плюс-минус такая же история, там чем интересен он будет, очень богатые комплектации в разных разлетах. Можно подобрать самую простую, а можно подобрать посложнее. Я бы, наверное, не советовал упрощать тему и уходить там, например, в сторону Дастера, но вот как бы если хочется посмотреть еще из чего-то такого бюджетного на двух литрах, то есть варианты Каптюра. Это, в принципе, такая же платформа, только внешность более попсовая, чуть поменьше, чем, допустим, тот же Кашкай, но в плане динамики, я думаю, вы плюс-минус себе представляете, да, что такое 149 там, лошадей и так далее. Поэтому, да, я бы, наверное, вот какие-то из этих моделей смотрел. Тот же Каптюр, он более правдивый, но не всем такой размер подходит. И тут еще надо учитывать функциональность автомобиля, то есть там объемы багажника и прочие вещи.
5: Добрый день. Хотел бы задать вопрос по поводу X-Ray. Скажите ли, оправданно ли ценник сейчас на запчасти? Вот двери, я смотрел, доходят до 100 тысяч рублей. Как вы на это смотрите?
3: На это я смотрю негативно. Сразу скажу, почему. Потому что для отечественного потребителя, если мы делаем какие-то поблажки и сравнивать будем с другими производителями, отечественный продукт, мне кажется, должен быть именно ориентирован по цене. Это превалирующая тема в завоевании рынка. И если мы говорим о том, что содержать этот автомобиль дорого, учитывая все эти инженерные огрехи с моторами 1.8, с коробками, которые как бы робот, но не робот, как бы автомат, как бы не автомат, и прочими другими вещами, которые так или иначе влияют на покупательскую способность, то тут остается что? Ну, наверное, давить ценой. А ценой не давит, давит в противоположную сторону. Говорят, ребят, хотите отечественный продукт? Любите его задорого. Так не готовы люди любить задорого. Любить задорого хочется что-то более качественное. И к этому тоже есть вопросики, в какой любви. А вот когда это еще и отечественное, да еще и за такие деньги по запчастям, ну, у меня возникает вопрос, ребят, а вы кому хотите потом продавать эти автомобили и чтобы их как обслуживали? Если мы хотим покорить свой внутренний рынок отечественным продуктом, надо повернуться не тем местом, чем сейчас мы повернуты, а лицом. Вот, собственно, и все мое мнение.
5: Спасибо, рад был слышать.
3: Спасибо вам, удачи, благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка.
0: Реклама.
6: Ищете современный электрический или гибридный автомобиль? Тогда вам в Арконт на Монолите. В Арконт на Монолите автомобили от городских электрокаров до премиальных гибридов. Voya, Эволют, Рокс, Серес, Дипал, Аватор. 6 технологических брендов в одном месте. В Арконт на Монолите каждый найдет автомобиль под свой стиль жизни. Убедитесь в этом сами на проспекте Ленина 113D.
0: Реклама.
7: Доброго вечера вам желает ООО «Шина-СУ», официальный дилер шин «Пирелли».
8: Покупай комплект летних шин «Формула» в шинных центрах «Шина-СУ» и получай шиномонтаж в подарок. Также на шины действует бесплатная программа расширенной гарантии «Tire Life». Об акции уточняйте у официального представителя «Пирелли» компании «Шина-СУ» по телефону в Волгограде 255-300. Акция действует до конца июня 2026 года.

0: Реклама.
1: Федеральная сеть Лекар Сервис предлагает ремонт двигателя, аппаратную замену масла ДВС, 3D-развал схождения и диагностику подвески получить в подарок. Лекар Сервис. Краснооктябрьский район, улица Менделеева, 143А. Телефон 50 11 50. Предложение действует до конца мая 2026 года.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
9: Спонсор ООО «Лисина». Косметика для волос «Пилюля» от Татьяны Лисиной.
10: Любая женщина достойна любви. Но главное, любовь в жизни начинается с принятия себя. «Пилюля» – это про любовь. «Пилюля» – косметика для волос с феромонами, создана женщиной для женщин.
11: «Пилюля» на всех маркетплейсах страны.
12: ООО «Лисина», УГРН 123-340-00-11-833, город Волгоград.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: 101.5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Реклама. В ресторанном комплексе «Миля» открыта летняя веранда с видом на Волгу. Для вас обновленное весеннее меню. «Миля» – там, где встречаются красота и вкус. Ершанская набережная 2А. Не пропустите 17 мая в 17.00 грандиозный музыкально-хореографический перформанс «Песни земли» в театре «Царицынская опера». Вас ждут завораживающая музыка Дженкинса и Энии, чарующая хореография, мощный вокал. Билеты в кассах театра. Категория 6+.
2: Если беспокоят спина и суставы, не отчаивайтесь. Приглашаем вас на занятия лечебной физкультуры и кинезиотерапии. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. Клиника Кинезитек. 600681. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Муж просил подождать.
6: Нет, пора менять окна со скидкой 60% до 20 мая.
5: Ах, Аконыч.
6: 43-55, 13.
1: Привет! На связи ведущий утреннего шоу 3-4.
7: И мы приглашаем тебя на уикенд с Волгоград FM. 17 мая в 18.00 в ресторане «Волгоград». Играй, танцуй, получай призы и удовольствие.
1: Вечер воскресенья в компании любимых радиоведущих.
7: Подробнее в соцсетях «Волгоград FM 101.5». Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Категория 18+.
8: Спонсор ООО «ТПП «Вкусные консервы». Торговая марка «Скатерть Самобранка».

0: Твое время.
1: 20 часов.

Реклама. Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту. Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Live from the Instigate Studios, the ultimate source for the art of dance music. Welcome to Protocol Radio by Nicky Romero.

Jokes up.

You just have to be free.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.